0: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
1: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
0: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
1: Эмгек келишими,
0: турак жай көйгөйү,
1: үй-бүлөлүк маселелер,
0: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
1: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
0: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
1: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
2: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
3: Бишкекте саат 7.

0: көл Чолпон ата, балык Чолпон ата жолу деп мен дагы ушул немеден уктум кабарлардан. Бул өтө мындай сүйүнө турган, кубана турган кабар. Жакшы болуптур, жакшы болот. Бүтүп калган болсо экономикага өтө чоң эбегеч пайда алып келет бул жол.
1: Балыкчы тамчы Чолпон ата темир жолу өлкөнүн транспорттук тармагын модернизациялоо багытындагы маанилүү кадамдардын бири катары бааланууда. Жаңы каттам келечекте аймактын экономикалык өсүшүнө жана туризмдин мындан аркы өнүгүшүнө кызмат кылат дешет талдоочулар. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
2: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
4: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
3: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
5: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
3: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
6: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.

0: Доступ. Достук студиясы биринчи радиодо.
1: Арбаңыздар, ардактуу радио армандары, Достук студиясы өзүнүн программаларын ооба толкундан баштап жатканына чексиз кубанычта. Бизди угуп, биз менен чогуу калыңыздар.
0: Биринчи радиодо поляктардын Полония программасы.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Дзень добры Państwu. Witamy serdecznie radiosłuchaczy w naszej cotygodniowej audycji Polonia.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы вновь приветствуем вас в нашей еженедельной программе Полония.
2: В студию Бахяна Бегалиев
3: и Ханыкей Карыбекова.
2: Drodzy Państwo, witamy w naszej dzisiejszej audycji, którą poświęcamy muzyce, bo dzisiaj obchodzimy święto muzyki, Fête de la Musique. Ale zanim opowiemy o historii tego święta, chcemy na początku skierować kilka ciepłych słów do wszystkich ojców. Już za dwa dni, 23 czerwca, w Polsce obchodzony jest Dzień Ojca. To szczególna okazja, by podziękować wszystkim tatom za ich troskę, obecność, cierpliwość i wsparcie. Ojciec często jest pierwszym przewodnikiem, nauczycielem i przyjacielem dziecka. Wielu z nas właśnie z nim wiąże najpiękniejsze rodzinne wspomnienia. Wszystkim ojcom życzymy zdrowia, spokoju, dumy z dzieci i wielu szczęśliwych хвил в гроне наиближших.
3: Дорогие слушатели, сегодня наша передача посвящена музыке, потому что 21 июня отмечается праздник музыки – Fête de la Musique. Но прежде чем рассказать о его истории, мы хотим обратиться с теплыми словами ко всем отцам. Через два дня, 23 июня, в Польше празднуют День Папы. Это особый повод, чтобы поблагодарить всех пап за их любовь, заботу, терпение и поддержку. Отец часто является примером для подражания, учителем и другом ребенка. Многие из нас именно со своими папами связывают самые дорогие семейные воспоминания. Всем папам мы желаем здоровья, спокойствия, гордости за своих детей и счастья в кругу самых близких вам людей.

объединяющий людей независимо от возраста и происхождения, который показывает, что культура может быть повсюду – на улице, в парке или на вокзале. А может, в этом году к празднику музыки присоединится и Кыргызстан?

0: To już wszystko na dzisiaj. My żegnamy się z Państwem. До услышания за тыдень.
1: На этом наша передача окончена. Мы прощаемся с вами. До встречи через неделю.

0: Саламатсыздар бы, биринчи радиодо жаңылыктар. 23 июнда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн улуттук укук коргоо мекемелеринин өкүлдөрүнүн биринчи жолугушуусу өтөт. Иш-чарага Белоруссия, Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү катышат. Жолугушууда адам укуктарын коргоо жаатындагы тажрыйба алмашылып, улуттук укук коргоо институттарынын ишмердүүлүгү талкууланат. Ошондой эле эки тараптуу жолугушуулар уюштурулуп, кызматташтык боюнча бир катар меморандумга кол коюулары күтүлүүдө. Бишкек жана Чүйдөбаны жакшыртуу үчүн жеңилдетилген насыя берилет. Каржылоо элдик банк, А банк жана Бакай банк аркылуу жүргүзүлөт. Жарандар 1 миллион сомго чейин 6% үстөк менен 60 айга чейин насыя ала алат. Ал эми жабдуу жеткирүүчүлөр үчүн насыянын көлөмү 5 миллион сомго чейин үстөк 10% болуп, мөөнөт 60 айга чейин каралган. Каражат жылуулук насосун, электр казаны, күн панель жана башка экологиялык таза энергия жабдууларын сатып алууга жана орнотууга багытталат. Каракол шаарындагы үйлөргө кирген суу тазаланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, 19-июнда жааган жамгырдын эсепетинен арыктарга суу батпай, Ленин, Алдашев, Пионер, Гебзе, Мурманский көчөсүндө жалпы 6 турак үйгө суу кирген. Жерине куткаруучулар жана жарандык коргоонун кызматкерлери тартылып, толугу менен үйлөр тазаланды. Борбор шаардагы Алы Токонбаев проспектиси менен Байтык Баатыр көчөсүнүн кесилиши унаа кыймыл үчүн толугу менен ачылды. Муниципалитет билдиргендей, учурда кесилиште бардык керектүү жол белгилери орнотулду. Жол чейинин түшүрүү иштери аба ырайы турукташканга чейин жүргүзүлөт. Мэрия жол кыймыл катышуучуларынан ылдамдыкты катуу сактоону, убактылуу жол белгилеринин талаптарын атканы жана бул тилкеде өзгөчө этият болууну суранат. Чет элдик жаңылыктар. Тажикстанда жумуш күнүнө милдеттүү 20 мүнөттүк көнүгүү киргизилди. Жаңы талап боюнча жумуш берүүчүлөр кызматкерлери үчүн күн сайын дене тарбия көнүгүүсүн уюштурууга милдеттүү. Бул убакыт эс алуу же тамактануу эмес, физикалык активдүүлүккө арналат. Өлкө бийлиги мындай чара толуп кетүү, кант диабети сыяктуу оорулардын алдын алып, калктын ден соолугун чыңдоого багытталганын белгиледи. Жаңы норма менчик формасына карабастан бардык уюмдарга тиешелүү болот. Бишкекте 57 жаранга 5 миллион сом камсыздандыруу төлөмү берилди. Төлөмдөр негизинен Асага жана Каско экстра полиси боюнча жүргүзүлгөн. Жыл башынан бери Борбор шаарда камсыздандыруу төлөмү катары 88 миллион сомдон ашык каражат берилген. Уюм жарандарды автоунаа ээлеринин жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу полисин алууга чакырды. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
1: Бишкек шаарынын тургуну Замирбек Иматкулуулу жол кырсыгына кабылып, унаасына келтирилген чыгым үчүн 70 миң сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмүн алды. Жабыр тарткан жаран бул сумма унаасын калыбына келтирүүгө жетерин айтты.
2: Ош базар жакта Бешенеден мен түштүк тарапка баратканда Московскийдин кесилишинде жол кырсыгы учурадык. Мен сүзүп алды ал, мен пасынемемин. Светофордон өткөндө ал байкабай чыга калган экен. 2014 жылы үлгүсүндө атегиники болсо Хундай Саната болчу. Ал деле жеңил машина болгон. Сенин үчүн акчаны өзүм төлөгөм. Ошо менен кошулуп 76 ато бензиниме 70 эле да. 70 миң болду вообще. СТО барганда бааланды, анан ошонун асенчиндер ошонун эң кымбат жана арзан салыштырып, ошонун средний эме кылып туруп, ошону ошо акчаны чыгара беришти. Ошого бүтөт буюрса.
1: Ал эми Иманалы Орунбеков Бишкекке келгенине бир жыл болгон. Май айынын аягында анын унаасы да жол кырсыгынан жабыркаган. Чыгымын жабуу үчүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан ага 76100 сом камсыздандыруу төлөмүнө сертификат тапшырылды.
3: Коксуктан болуп калды да. Нефт Толстойдун Москва жетпеген жерде. Точносун билбейм кайда экенин. Бишкектин көп жеринде биле бербейм да. Мени сүздү да. Точносун билбейм кандай ситуация болгон. Өзүм да шок болуп калдым ал жерде. Мен өтүп кетейин деп аттым эле да. КамАЗдын алдына чыга койду да. Кесилишке жакын жерден. Сразу алдыма чыга койбанан кийин мен деле түшүнбөй калдым да. Мени сүзгөн бала чакырды да. Анан кийин бир айга чейин созулуп калышы мүмкүн деди. Бул эрте турган жакшы болду. Биринчи жолу андай ситуация болушунда 76100 төлөп берип өткөн жетип калса жакшы болот эле. 50 барып калышы мүмкүн деди да. Плюс минус деп.
1: Камсыздандыруу төлөмдөрү жол кырсыгынын кесепетинен адам өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлкүнө келтирилген зыяндын ордун толтурууга багытталган. Ошол эле учурда Асага полиси жол кыймылынын катышуучуларынын укуктарын коргоо жана жол кырсыгынын кесепеттеринен келип чыккан материалдык чыгымдарды азайтуу максатын көздөйт. Полис бар болгон учурда жабыркаган тарап мыйзамда белгиленген лимиттердин чегинде камсыздандыруу төлөмдөрүн ала алат. Жума ичинде берилген төлөмдөр Бишкек шаары боюнча 5,108,526 сомго жеткен. Аны менен 57 жол кырсыгынан жабыркаган жаран камсыздалды. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек филиалынын директору Марат Кудайбергенов билдирди.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек филиалы тарабынан 57 жараныбызга 5,150,000 ашык акча каражаты төлөнүп берилди. Бул көбүнчөсү ОСАГО полиси боюнча, анын арасында КАСКО экстра деген полисибиз менен дагы бар төлөмдөр. Андан сыскары байга жүргүнчүлөрдү ташуучулардын жоопкерчилиги камсыздандыргандардын дагы төлөмдөрү бар. Жалпысынан бул биздин ОСАГО полиси боюнча. Анан эми ушу бул жумада төлөп аткан төлөмдөрүбүз, мына мурунку жумада болсо биз 4 миллиондон ашык каражатын төлөп бердик 40 ашык жараныбызга. А жалпы ушу Бишкек шаары боюнча ала турган болсок, 1 январдан тарта бүгүнкү күнгө чейин 88 миллиондон ашык каражат төлөнүп берилди. Көбүнчө Бишкек шаары боюнча ушул ОСАГО полиси боюнча төлөп берип атабыз биз.
1: Бүгүнкү күндө ОСАГО полисин тарыздоо ар бир автоунаа ээси үчүн маанилүү болуп саналат. Ал айдоочунун жоопкерчилигин камсыздап гана тим болбостон, жол кыймылынын коопсуздугун жана жарандардын социалдык корголушун чыңдоого да өбөлгө түзөт. Быйыл жыл башынан бери Борбор калада 743 жол кырсыгы катталып, 39 адам каза болгон. Жабыркагандардын саны 836 түзгөн. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 59.1% же 1074 учурга азайган. Жол кырсыгынын алдын алуу үчүн жол эрежесин так сактап, жол белгилерине көңүл буруу керектигин Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Саргашкаев белгиледи.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюму менен милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы биргеликте тастыктамаларды тапшырдык жол кырсыгына кабылган жарандарга. Жол кыймылынын катышуучуларына кайрылып кетер элек, баардыгыңыздар жолдо жүргөндө жол эрежелерин так сактап, көңүлдүү жол белгилерине урууга биз суранып кетет элек. Былтыркы 2025 жылы ушул эле учурда 1817 жол кырсыгы катталса, быйылкы күндө 743 жол кырсыгы катталып атат. Жаракат алгандардын саны 2025 жылы 2204 болсо, быйылкы жылы 836. Каза болгондордун саны былтыр 38 болсо, быйыл 39. Бул 5 ай 15 күндүн ичиндеги маалымат.
1: Белгилей кетсек, республика боюнча мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан камсыздандырылган жалпы төлөмдүн суммасы 9,614,405 сомду түзгөн. ОСАГО полиси жол кырсыгынан келип чыккан чыгымдарды жабууга багытталган милдеттүү камсыздандыруу. Ал транспорт каражатынын ээсинин жарандык укуктук жоопкерчилигин камсыздап, жол кырсыгынан жабыркаган тараптарга компенсация төлөп берүүгө мүмкүндүк түзөт. Улмаз Каюмова, 1-чи радио.
0: Футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун Д тайпасындагы беттеште Парагвай курама командасы Түркияны 1-0 эсебинде жеңип алды. Оюндун башталышында 2-чи мүнөттө Парагвайдын жарым коргоочусу Матиас Галарса эсепти ачты. Бирок 1-чи таймдын соңунда Мигель Альмирон кызыл айып кагаз алып, Парагвай бир оюнчу кем болуп калды. Ага карабастан жеңиш парагвайлыктардын капчыгында калды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87.45 тыйын, евро 100.24 тыйын, рубль 1.19 тыйын, Кытай юаны 12.91 тыйын, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратып, 22 июнга чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлөрүн маалымдады. Абанын температурасынын жогорулашы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында сел жүрүш мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн 21 июнда көпчүлүк аймакта жаан жаап күн күркүрөйт, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Чүй өрөөнүндө 34 градус ысык болот, Таласта 30 градус, бүгүн Ош Жалал Абад Баткенде 35 градус, Ысык Көлдө 29, Нарында 23 градус жылуу, бийик тоолордо 13 градус жогору. Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн, 33 градус жылуу болот. Ал эми бүгүн Чолпон Атада дагы маал-маал менен жамгыр жаап күн күркүрөйт, 27 градуска чейин жылуу болот.
6: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор», дискуссии о главном, политика, экономика, общество, только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости, эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11:05 на Биринчи радио.
7: Программа «Актуальный разговор» на Биринчи радио. Веду передачу я, Эрмек Актанов. Сегодня в рамках нашей программы мы говорим о том, как можно оформить лицензию такси онлайн. Лицензия такси, разрешение на таксомоторную деятельность – это официальный документ, дающий водителю или таксопарку законное право заниматься коммерческой перевозкой пассажиров и багажа. Она подтверждает, что автомобиль исправен, водитель отвечает всем требованиям безопасности. Что нужно, чтобы получить лицензию, какие документы, может это наличие водительского удостоверения со стажем, либо действующая медицинская справка, справка об отсутствии судимости, отсутствии налоговых задолженностей, наличие полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров и так далее. Об этом мы сегодня будем говорить в рамках программы «Актуальный разговор». Я напомню, что с 1 июля текущего года водители такси, которые работают без лицензии, начнут привлекать к ответственности. Об этом ранее заявил представитель Кабмина Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании в Бишкеке. Глава Кабмина проинформировал, что в стране запустили новый электронный механизм оформления разрешений на таксомоторную деятельность. Теперь водители могут получить лицензию в упрощенном формате через специальные мобильные приложения без бумажной волокиты. Теперь задача донести до каждого водителя алгоритм действий, включая обязательные требования по прохождению медицинского и технического осмотра. Я напомню, что вот введение лицензии неоднократно сдвигалось по датам несколько раз. И вот сейчас мы пришли к тому, что уже с 1 июля все те, кто занимается перевозками, такси, должны вот оформлять лицензию. Насколько это важно, какой есть опыт, например, у соседних стран, может быть, и у Российской Федерации, о том, вот как пройти всю процедуру, сегодня будем говорить в рамках программы «Актуальный разговор». Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы по этой теме, то вы можете звонить нам по номеру 0502-39-21-90. Напомню, что мы также вещаем в прямом эфире в социальной сети Facebook. Вы можете смотреть нас и после прямого эфира также посмотреть повтор данной программы передачи. Представлю сегодняшних гостей, которые принимают участие в беседе. У нас в гостях начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики Нурдин Самбаев и руководитель общества с ограниченной ответственностью «Таксопарк Телег» Айтилек Сейдбеков. Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Биринчи Радио поговорить на эту тему. Первый вопрос я хотел бы, Нурдин, вам адресовать по поводу вот лицензии на такси. Мы знаем, что вот данная инициатива уже давно как бы продвигается, несколько раз вот сроки сдвигались. Давайте начнем, как бы, может быть, с предыстории. Все мы знаем, что ранее, да, вот, таксисты, пусть это частные извозчики, которые стояли, кто, может быть, те, кто работает в таксопарках, не имели вот такую лицензию. Для чего в целом нужна вот данная лицензия? Как это все появилось, все это появлялось? Для чего мы вводим лицензию для таксистов? Вам слово, Нурдин.
8: Здравствуйте. Необходимо отметить, что начало этого закона был указ президента Кыргызской Республики за номером 548 от 7 декабря 2021 года, где непосредственно данным указом президент возложил на Министерство внутренних дел лицензирование транспортной деятельности, именно в частности легкового такси. Был разработан закон о внесении изменений в закон о лицензионно-разрешительной системе, где 22 января 2025 года в третьем чтении Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики поддержал данную инициативу. После чего 19 февраля 2025 года президент подписал данный закон. Закон вступил по истечении 6 месяцев в силу, и с 22 августа 2025 года все подразделения ГУБДД МВД Кыргызской Республики на территории республики начали выдавать лицензии для занятия пассажирскими перевозками именно на легковом автомобиле. Что послужило непосредственно для того, чтобы лицензировать данный вид деятельности, был проведен мониторинг, анализ, где вышли такие определенные риски для жизни и здоровья граждан. Риски были оценены государством, и было принято решение лицензировать данный вид деятельности. В частности, непосредственно, давайте остановимся, моменты, да, именно почему. Моменты были такие. ДТП с тяжкими последствиями непосредственно из-за того, что не соблюдался режим труда и отдыха. То есть, как простыми словами объяснить, выезжал водитель с города Ош, города Джалалабад, приезжал на территорию города Бишкек, при этом определенное несколько часов отдохнув, он собирался обратно в город Ош. И по дороге вот Бишкек-Ош очень много было ДТП, именно сон за рулем. То есть физически человек уже устает, у него сама реакция пропадает, и человек засыпает за рулем. Вот такие факты были. Помимо этого, непосредственно те лица, которые работали и работают на сегодняшний день через приложение, здесь такие моменты. Лица, которые не имеют водительского удостоверения, регистрируются в данном приложении аккаунтом, названием, да, документами брата, знакомого, после чего ведет эту деятельность. Есть такая проверка, оказывается, ну, фотоотчет. То есть непосредственно селфи со своей машиной и тому подобное. Фотоконтроль. В этот момент он едет к этому другу, знакомому, брату. Тот делает фото, видео, и тот дальше занимается этим видом деятельности. Таких очень много фактов было выявлено. Помимо этого, транспортные средства не соответствуют требованиям. Вместе с тем необходимо отметить, что с 1 января 2020 года с правым рулевым расположением руля, то есть с праворульной машины, они не должны заниматься этой деятельностью, этим видом деятельности. То есть для перевозки багажа, пассажиров и грузов запрет для коммерческой деятельности. Но несмотря на это, до сегодняшнего дня наши таксисты занимаются. Да? Вот, после 1 июля 2026 года нами будут проводиться масштабные рейдовые мероприятия и в отношении тех лиц, которые будут игнорировать законодательство Кыргызской Республики, то будут применяться штрафные санкции. Для физического лица 7,5 тысяч сомов, для юридического лица 23 тысячи сомов.
7: Скажите, вот ранее было мнение, что как бы эта вся процедура по оформлению лицензии делалась именно для праворульных, да, авто, потому что статистика ГУБДД тоже говорила о том, что часто вот в такие аварии, которые со смертельным даже исходом попадают машины именно с правым расположением руля, и многие тоже вот, кто занимается вот извозом, ездили вот и на праворульных машинах, и насколько вот такая, может быть, такие слова, может, такие высказывания правдоподобные, потому что статистика говорит, что как бы вот именно праворульные машины часто попадают вот, в дорожно-транспортные происшествия, и с ним случаются аварии.
8: Смотрите. Согласно законодательству Кыргызской Республики, с 2015 года на территории Кыргызской Республики был введен запрет на ввоз, регистрацию транспортного средства с расположением руля с правой стороны. Так как наши дороги, наша инфраструктура полностью сделана под левостороннюю автомашину. Здесь много опасностей. Почему правую руль запретили? Сечение фар. Первый, давайте разберем тогда вот этот вопрос. Сечение фар. Левосторонние автотранспортные средства по заводу все делают на обочину. Основное направление на обочину. Правосторонние на наши дороги, когда выезжают, они именно фары именно ослепляют встречное движение. Хоть дальний, хоть ближний, потому что у них настроены так фары. Сами линзы так настроены на это, да, фары. Помимо этого, посадка-высадка. Посадка-высадка получается с проезжей части. Вот водитель останавливается, он сажает, высаживает людей, получается, с проезжей части. Обзор, обгон. Он, чтобы совершить обгон, маневр на дороге, в обязательном порядке он должен 100% выехать, чтобы увидеть встречное движение. И это доли секунды. Пример. Едет большегрузный транспортное средство, сзади него он пристроился, захотел его обогнать, так как тот идет со скоростью 60-70 км. Значит, предварительно, чтобы он его обогнать, он должен разогнаться 80-90, чтобы совершить обгон, маневр. На встречную машину еще 80-90 идет, предварительно, скажем. И вот столкновение, одна секунда, и жизнь людей. Почему здесь статистика такая идет? Тяжкие, особо тяжкие ДТП, это с участием и по вине праворульных транспортных средств, да, с расположением руля с правой стороны. Потому что, вот говорю же, выезд на встречную полосу. 90% это выезд на встречную полосу, 10% это остальные случаи. Вот тяжкие ДТП именно за правую руль, поэтому за правую руль был запрет. А с 1 января 2020 года, я повторюсь, законодательством Кыргызской Республики было запрещено занятие коммерческой деятельностью с правым рулем автомобиля.
7: Ну, немного, может быть, цифр по поводу полученных лицензий на сегодняшний день. Разные цифры вот в интернет-пространстве. Сколько, может быть, таксистов получили в данное время лицензию? В целом, вот и как вы определяете, вот сколько человек, например, может, это 60-70 тысяч занимается вот в сфере извоза, да? Может быть, это вот на республиканских трассах, там вот сейчас у нас летний сезон, с Бишкека в Чолпан-Ату, Бостыри начнут такие большие поток машин ездить, Бишкек, Ош-Джалабад, например, или в самом городе. Сколько всего вы можете почитали таксистов, которые занимаются извозом, и сколько из них на данный момент получили примерно лицензии?

0: 21 дней будут рассмотрены и выданы, если соответствует всем лицензионным требованиям.
1: Ну, в целом цифры такие маленькие, да, вот вы сказали около 67 тысяч, там, по некоторым данным, по вашему, около 35 тысяч, а получили очень мало, да, количество?
0: На сегодняшний день, да, ну, у нас, давайте тогда остановимся к этому, согласно постановлению 535 Кабинета министров, срок проверок начинался с 1 декабря 2025 года. У нас начались проблемы непосредственно очереди. Это очереди в налоговой службе, очереди в Министерстве здравоохранения, именно в поликлиниках. Там были определенные проблемы с военным билетом, так как многие такси, кто занимается этой деятельностью, у них не было, нет военного билета по определенным причинам. Вот пока военный билет не предоставишь, они не проводили освидетельствование здоровья этого гражданина. С этим проблемы начались. Поэтому эта проблема была решена непосредственно нашим руководством совместно с Министерством здравоохранения. На сегодняшний день не требует ни одна поликлиника с военного билета. Помимо этого, в налоговой службе были проблемы в том, что в территориальных подразделениях, если гражданин имел задолженность, то ему не выдавали справку. Этот вопрос тоже был решен с руководством налоговой службы. На сегодняшний день нам разницы нет. Имеет он задолженность, не имеет, ему выдают справку. Если задолженность, мы ему выдаем лицензию для занятия пассажирскими перевозками. Также вот эти моменты, учитывая обращение наших граждан к руководству страны, этот срок был продлен до 1 июля 2026 года. При этом, согласно поручению руководства, была создана АИС-программа совместно с заинтересованными государственными органами. И на сегодняшний день, чтобы подать заявление на занятие данным видом деятельности, нашим гражданам нет необходимости приходить в наше подразделение. Он может, не выходя из дома, подать заявление, наши сотрудники рассмотрят, и если он предложил все соответствующие документы и сам соответствует всем требованиям, то ему будет выдана онлайн-лицензия, которая будет отражаться в тюрьмдюке, и она будет считаться действительной.
1: Телек, я хотел обратиться к вам с вопросом первым. У нас руководитель общества с ограниченной ответственностью таксопарка Айтелек Сейтбеков. Айтелек, вот говоря про лицензию такси, вот у вас вот такой большой опыт в этом направлении. Скажите, вот вы тоже разъясняете, да, своим, может быть, своим зрителям о том, что вот как получить лицензию. Какие вот, может быть, минусы или плюсы вы видите вот в лицензировании такси, вот в процессе того, что как началась эта кампания о том, что извозчики должны получать лицензию, какие, может быть, трудности были до этого и какие сейчас, может быть, наоборот, сейчас стало легче, и как водители в целом реагируют на вот такую инициативу?
2: Если как водители сказать реагируют, они реагируют, конечно, очень негативно, потому что это напрямую влияет на их комфорт, как выше сказано, что они работали как хотели. Я 100% мы поддерживаем это законодательство, как бы и наши дети тоже садятся в такси, наши родители, близкие, все ездят туда безопасно, мы с обеими руками за. А насчет неудобств, в первую очередь, сейчас вот пошла вот два дня, как онлайн-подача, там есть окошки, да, например. У нас в городе уже давно современные такси, это другое, это не как раньше. Не каждый человек работает за своей машиной. У большинства, которые работают в городе Бишкек, машины арендованные. Они бывают, зачастую меняют машину каждую неделю, потому что машины ломаются или не подходят под категории определенных видов тарифов, да. Из-за этого сейчас мы пару дней уже активно подаем заявление, водители к нам в офис приходят, подаем. Там нет окошки, именно сдать по договору аренды машины. Вот у водителя должен там выскакивать, именно у него должен быть нотариальная доверенность на авто. А арендодатели многие как бы не заморачиваются с этим. Это вот одно. Во-вторых, вот получили мы уже лицензию, да, многие вот водители приходят, вот машину поменяли, как им в дальнейшем поменять в случае чего авто. Вот у них есть на руках лицензия, там указано, скажем, Hyundai Sonata, да, он

0: пошел и поменял машину в связи с экономической точки зрения, пошел на электрическую машину поменял, а у него лицензия стоит ранее Hyundai Sonata, ему опять же нужно будет проходить определенные процедуры, стоять в очереди. Сейчас уже, если онлайн будет, будет ли там отдельное окошко, чтобы они подавали и машины там меняли. В целом, для народа, что они говорят, да, но нам же приходится именно с водителями работать, а большими количествами. У них этот вопрос стоит, а почему машину мы должны, как бы, лицензия, она же для человека, это же человек будет управлять этим транспортом. Например, есть таксопарк, который вот в одной машине работают два водителя. То есть ночная смена одна водитель, дневная смена другой водитель. В таких случаях очень много заморочек получается. Вот такие вот сегодняшний момент есть, а все остальное, все позитивы, мы работаем.
1: Скажите, Телег, вот если на примере вашего таксопарка, да, сколько вот водителей работают, да, в целом, и вот когда они, вот сама процедура проходит, вот лицензирование, этим занимаетесь как бы вы как бы собираете вот эти справки, которые, или что-то еще, какие документы, или как это все происходит?
0: Мы полностью сопровождаем от начала до конца, они приходят в офис, как бы, и что у них есть, в основном права и паспорт, и мы дальше сопровождаем, например, через Тунык им помогаем вот это, соответствующие документы, там, несудебность, то есть не осужден ли человек, эту справку получить, если налоговую задолженность, эту справку получить, ну, полностью сопровождаем, и от нас тоже, у таксопарков тоже есть ответственность. Мы тоже выдаем этим водителям договора. Например, без нашего договора они не могут пойти подать заявление, потому что это законодательство обязало их каким-то образом. И таксопарки, чтобы они как проводили инструктаж каждого водителя, да, ежемесячно, если я не ошибаюсь.
1: Получается, Телег, вот такая проблема, да, сейчас, то, что если, например, он берет в аренду одну машину, скажем, Hyundai, да, через время он меняет на другую. И вот здесь это в лицензии, получается, не отображается, ему приходится как бы еще что-то делать, да? Вот.
0: Да, он должен пойти в своем лицензии опять машину другую указать. То есть, если вот соответствующий раздел не будет, ну, через онлайн-подачу, он должен будет опять идти в ГАИ, принести туда ОСГОП, это страхование пассажиров в машине, и техосмотр. Что он должен принести эти документы, чтобы там гаишники приняли это и поменяли его. Опять же, там лицензии там сзади сказали, что напишут госномер машины и поставят печать, что вот особая отметка, что машина поменялась. А в таких моментах очень много будет, потому что в аренде такси каждый вот водитель, вот практика показывает, что меняют ежемесячно машину по каким-то собственным соображениям.
1: А вот если взять другие, может быть, такие позитивные моменты, конечно, безопасность, да, то, что водители должны как бы какое-то определенное, да, время у вас тоже, да, работать, например, на линии, потому что вот Нурдин выше сказал, что особенно вот на таких, на больших трассах, да, я так понимаю, вот у вас больше таксопарк ориентирован на город Бишкек, да?
0: На город Бишкек, да. Межгород в основном занимается бригада. Могу сказать, межгород, все, что требует закон, это 100% мы поддерживаем, это все правильно, потому что много жизни унесло это несоблюдение некоторых норм.
1: Телег, а как вы думаете, вот то, что лицензию берут, да, вот в Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики, она, я так понимаю, выдается на год, может быть, вот эти, может, срок немного увеличить, может быть, 2-3, каждый,
0: да,
1: раз, мы, как бы, заниматься.
0: Да, насчет этого нам обращались тоже, мы тоже бы хотели бы обратиться в руководство, да, потому что мы вот в сентябре, как первые законопослушные граждане, пошли подали, все водители, которые именно соблюдают законные требования, пошли продали, то есть подали все это, за это лицензии получили, а у них уже получается закон еще полностью не вступил в действие, да, то есть все водители, все правила его отодвигают, закон отодвигают, уже июль месяц скоро, а у них в сентябре уже лицензия, срок завершается, и они должны обратно пойти все эту процедуру проходить заново. Именно по этому вопросу мы, вот аксакалы приходят, да, люди чаще всего в возрасте, которые не особо понимают и не хотят вот эту процедуру, как бы им тяжело это все проходить, мы им помогаем полностью, и именно этот момент возмущает большинство вот пожилых людей в возрасте, имею в виду.
2: Актуальный разговор на Беринчи радио.
1: Актуальный разговор на Беринче Радио. Веду передачу я, Армик Актанов. Сегодня говорим о том, как оформить лицензию такси онлайн. В гостях начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Нурдин Самбаев и руководитель общества с ограниченной ответственностью таксопарк Телег Айтилег Сейдбеков. Нурдин, хотел бы вот адресовать вам по поводу получения лицензии онлайн. Скажите, сейчас для того, чтобы получить лицензию онлайн, какие документы, например, в том же Тюндюк нужно загрузить? Сколько их штук, количество? Или все-таки вот эти справки 083 с налоговой и военный билет, ничего не нужно? Вот какие справки нужно загрузить или ничего не нужно загружать?
2: Непосредственно наши водители, которые занимаются данным видом деятельности, должны пройти медицинское освидетельствование. То есть получить медицинскую справку о состоянии здоровья. Форма 083 называется. После чего он должен пройти непосредственно технический осмотр транспортного средства. Он выдается на один год. На один год выдается техосмотр. Помимо этого у него должен быть договор с таксопарком. Все эти документы он загружает и вводит через приложение ИНН свой. После введения ИНН сама эта база генерирует со всех государственных органов. Запрос в налоговую службу идет, запрос в УНА идет, запрос в ГРС идет, подтверждает его личность. Ну, все документы, которые по перечню есть, он сам генерирует и создает, уже вводит на нашу базу. После чего сотрудник наш, специалист, рассматривает соответствие. Если он соответствует всем лицензионным требованиям, то он подтверждает, в течение 3 рабочих дней мы выдаем лицензию, и она высвечивается уже в Тюндюке.
1: 3 документа нужно сейчас?
2: Которые он должен загрузить сам. То есть это нет интеграции с техническим осмотром. Нет, только технический осмотр и договор он должен загрузить. А форма 83, она сейчас уже в Тюндюке. Но он должен пройти его офлайн. Пройти все, и после этого он не должен проходить опять за справкой, это, чтобы потом принести к нам. Она сразу автоматически отображается в Тюндюке. То есть у нас есть допуск к этой справке. Два документа. Технический осмотр транспортного средства и договор с таксопарком непосредственно.
1: Вот если говорить вот об упрощении, да, вот вы сказали, что необходимо пройти медосмотр, это обязательно. Но задается такой вопрос, почему такие сроки, что лицензия выдается на один год?
2: Согласно закону о транспорте, на пассажирские перевозки выдается на один год, и на грузовые перевозки выдается на 3 года. Это было связано с тем, что непосредственно сама справка о состоянии здоровья выдается на один год. Технический осмотр транспортного средства тоже выдается на один год. Поэтому в связи с этим, согласно законодательству нашему, на один год, и поэтому эти сроки поставлены. На сегодняшний день это облегченно. 500 сумов стоит госпошлина за получение лицензии для физического лица, и для юридического лица 1000 сумов на один год.
1: Какой-то опыт вы брали, когда начинали вот законопроект, может быть, соседних Казахстана, России по лицензиям? У них тоже это самое, в принципе, или все-таки какие-то новшества здесь были введены?
2: Непосредственно в России, в Российской Федерации, Республике Казахстан, там в Российской Федерации лицензия, в Казахстане разрешение. То есть это уведомление, те же документы он загружает, но это называется разрешение. В Белоруссии имеется, в Узбекистане имеется, в Таджикистане имеется. Везде это лицензируемый вид деятельности. Непосредственно должен быть контроль за теми лицами, которые оказывают услуги в сфере пассажирских перевозок. Непосредственно на сегодняшний день даже такая ситуация. Вот таксопарки тоже. Многие люди, времени не хватает отвозить своего ребенка в садик, в школу, и они пользуются услугами такси. Вот утром пик, это вот доставка детей в садик, в школу. И вот, кстати, мы посадили, почему мы судимость ввели? Именно за тяжкие, особо тяжкие преступления. Изнасилование, убийство, похищение детей, людей, экстремизм, терроризм. Вот за эти статьи мы включили. Если человек осужден за данное преступление, то он не сможет получить лицензию. Потому что непосредственно есть риски. Маленькую девочку посадили. Сколько у нас, например, через средства массовой информации тоже все в курсе, это на сегодняшний день есть такие факты домогательства над ребенком и определенные именно со стороны тех лиц, которые занимаются извозом людей. Вот поэтому была включена эта перечень документов именно в части того, что если судим за тяжкие преступления, особо тяжкие, то он не получит, не сможет заниматься данным видом деятельности.
1: Мы знаем, сейчас вот много популярности обретают именно электромобили. Некоторые вот водители, которые работают на таксопарк, часто меняют автомашину, да, может быть, одну машину, да, может, газовую, на электрическую и так далее. Они арендуют, да. В таком случае, если человек взял, например, лицензию, скажем, на машину Kia, а через месяц поменял на электромобиль и через месяц снова другом автомобиль, в таком случае нужно снова получать лицензию, и вот как эта процедура проходит?
2: Нет, снова получать лицензию не нужно. Здесь непосредственно нужно будет внести изменения в части того, что особую отметку сделать. Он должен предоставить наше подразделение непосредственно свидетельство о регистрации транспортного средства, на котором он меняет ОСГОП, страховку, и технический осмотр данного транспортного средства. При этом необходимо отметить, что согласно законодательству Кыргызской Республики, закону о дорожном движении, до 3 лет транспортные средства не проходят технический осмотр, а свыше 3 лет до 7 лет они 2 раза, 1 раз в 2 года проходят, и старше 7 лет, то они ежегодно должны будут проходить. На сегодняшний день многие путают, вот эти новые электромобили, для них техосмотр не нужен. Они 25-26 года, 24-25-26 года не проходят технический осмотр. Многие наши водители путают, да, этот момент. Вот такие, согласно вот этим документам, мы вносим особые отметки лицензии. Данные, можно еще дополню. Еще упростили, с начала следующей недели будет такое окошко, где он сможет догрузить определенные документы, и сразу в самой лицензии будет отображаться, что у него имеется замена автотранспортного средства.
1: Это просто, в принципе, никаких проблем, да, не представляет для водителя, если он меняет каждый раз машину? Да,
2: максимально мы, сколько он будет менять, столько мы будем вносить изменения.
1: Айтилек, вот говоря про смену машин, почему такое происходит? Может быть, они арендуют, да, вот если ваш таксопарк, большинство, может, на своей машине ездит или все-таки арендует, почему как бы часто они вот меняют свою машину? Может быть, она неисправная или какие-то другие проблемы здесь есть?
0: Вы сами понимаете, в такси работают люди, которые, ну, надо зарабатывать на жизнь. И бывает такое, что они вот заказывают себе машину, они здесь ездят и параллельно продают эту машину. Он продал, получается, новую машину заказал и ждет, пока он может таксопарк арендовать. А есть у нас внутри страны тоже есть миграция, немаленькая, с региона приезжают именно для заработка в Бишкек, именно в такси. И они тоже полностью арендуют у таксопарков, у частных людей. Тоже бывает, что люди сдают свои же машины под аренду, чтобы они работали в такси. Именно в этом случае, да, много... Хотел бы отметить, что именно в данный момент именно онлайн упрощенную систему для замены машин у нас не существует, пока его нету. Но в будущем, если Тюнике это будет установлено, да, вот приложение онлайн подачи и замены автомашины, и это будет не рассматриваться пару недель, потому что человеку нужно каждый день работать, чтобы прокормить свою семью, тогда вообще было бы все супер. Если хотел бы сказать свою точку зрения, потому что нарушение же будет выявляться именно на остановке патрульной милиции машин, почему бы просто не проверить соответствующую машину, документы на машину, именно по факту, а не онлайн-подача, каждый раз это менять. Например, один водитель там, может, поменял машину, но у него, если в машине есть документы, если нет документов, то любой ГИБДДшник, который остановит, это же может выявить или собственноручно там же выписать штраф. Я вот не особо понимаю логичность того, чтобы все информации о машине тоже изменялись в базе и определенные усилия, действия уходили, время на это тоже.
1: А вот на примере, может быть, вы же тоже в России, да, работали, вот там, да. Вот как у них это происходит, там же тоже получают лицензию очень строго же?
0: В России, получается, лицензию выдают только на транспорт, там граждане не получают никаких... лицензии они не получают, у них наличие водительского удостоверения, стажем не менее 3 лет, И любой человек может там работать. Не любой, а именно российский гражданин, либо страны ЕС. То есть Кыргызстан, Казахстан, Армения и так далее. Вот. А у них нету лицензии никакого. То есть именно для водителя никакого этого нету.
1: Получается, всем таксопарк занимается там или как это?
0: Нет, там вот выдаются через ГИБДД, то есть лицензия только на транспорт. То есть есть определенный транспорт, на него выдается лицензия, там может ездить любой водитель.
2: Можно я поправлю коллегу нашего? Он чуть-чуть вносит в заблуждение. Там выдается лицензия, например, на таксопарк. Таксопарк получает лицензию, у него эти машины все зарегистрированы на него. Он, получается, путевой лист выдает этому водителю. Все документации, а таксопарк несет ответственность. На сегодняшний день мы предлагаем, у наше законодательство тоже позволяет. Но наши таксопарки не хотят брать такую ответственность на себя. Вот, например, мэрия города Бишкек, автобусы, они не берут лицензию, берут на автотранспорт. Берут, на водителя они не берут. Они сами нанимают себе работников, водителей, сами ведут документацию, и они выдают путевой лист. Мы при проверке проверяем только едем по ТП, именно организацию эту. Потому что у них лишние дела, каждого водителя, там стаж, там судимость, там его свидетельство, а свидетельство на его здоровье и тому подобное. Эти все документы также есть в Российской Федерации, они делают, путевые листы выдают. Но получается, таксопарк берет на себя всю ответственность. А водитель, он поработал, ушел, штрафы какие-то есть, таксопарк выплачивает эти штрафы. Каждый за нарушение несет таксопарк на ответственность. Если при нарушении какого-нибудь правонарушения, то выписывается протокол не водитель, а непосредственно таксопарк, руководитель таксопарка. Вот такие моменты есть. Наши граждане таксопарки имеют полное право также заняться, имея свою лицензию. Могут создать условия для своих водителей. Водители пускай не получают лицензию. Пускай в штат берут себе. Вот волонтер Самбаева Нурдин Усулаевич подал заявку. Я его в штат вношу, полностью регистрирую его, полностью выдаю ему трудовую книжку и тому подобное. Да? Все. Он создает его дело, у него дело хранится там, в архиве, отдел кадров или где. Все. Этого человека мы не будем спрашивать лицензию. Этот человек может нам показать просто путевой лист. Все. Завтра при каком-то нарушении мы, например, таксопарк Телег. Мы приезжаем к таксопарк Телег, поднимаем его, проверяем. Если выявляем нарушение, в отношении руководителя составляем протокол. Это хорошее, но на сегодняшний день таксопарки не хотят этой ответственности.
1: Как вы думаете, Олег, возможно?
0: У меня сейчас в данный момент действующий таксопарк именно в Москве. Там партнеры работают, но там я учредитель, как положено, фирма на меня оформлена. Там никакой лицензии именно для таксопарка определенно не требуется. Да, мы выдаем путевые листы. У нас на стенде регистрированы именно медики и механик. Они по закону они должны были осматривать водителя при выезде и машину осматривать при выезде на линию. Это была практика, скажем, 3 лет назад. Сейчас у них тоже система онлайн-регистрации. У них на каждой заправке стоят специальное оборудование, которое приходишь, давление мер, и выдуваешь алкотестер. И все, тебе эта система автоматически выдает путевой лист. И она по всем базам, у них все интегрировано, именно город МВД, вот этот безопасный город, у них все интегрировано. И все, этот водитель полностью онлайн отображает, что у него на несколько часов есть активный путевой лист. Вот так работает в данный момент система в Москве. Вот по этому вопросу.
1: А вот если говорить про, может быть, 500 сомов, да, для физических лиц, там, для юридических лиц, определенная сумма, чтобы оформить лицензию. Скажите, вопрос того, что введение лицензии, насколько может отобразиться на стоимости поездки? Может быть, она увеличится или все-таки на это больше не влияет? Это больше там, цены на ГСМ, там, на электричество там, и на другие услуги?
0: Алгоритм современного такси как работает? Если в определенном районе меньше водителя, там сразу стоимость вырастает, чтобы другие заинтересованные водители пустым хотя бы ехали в ту сторону, чтобы ни вывоза не было. Соответственно, если с 1 июля, там, как ранее сказал, если водителей будет меньше на линии, да, вот кто у кого-то нет лицензии, вот, например, есть люди, которые подрабатывают только такси, там утром и вечером после работы основно выходят и работают такси, они все как бы без лицензии, у всех Яндекс, ну, то есть агрегатор начнет блокировать, соответственно, на линии останется меньше водителей, соответственно, будет рост цен. Ожидается именно рост цен, потому что пиковое время, в данный момент, сами замечаете, именно когда нехватка водителей, цены на такси вырастают. А соответственно, если будет меньше водителей целые сутки на линии, то, соответственно, цена будет тоже расти.
1: А вот скажите, вот в вашем таксопарке больше тех, кто постоянно работает, или все-таки те, может быть, кто после работы, или как домой, там, или по выходным работают?
0: Сейчас практически уже не осталось. С прошлого года, с сентября, Яндекс является официальным налоговым агентом всех водителей, кто кого подключает на себя. То есть, если, например, госслужащие, если они начнут выполнять заказы Яндекс.Такси, то, соответственно, Яндекс автоматически система начнет оплачивать за них налоги. А это прямо запрещено законом, что они не могут вести деятельность, такую деятельность именно работника госструктур. Вот. Из-за этого они не смогут, то есть не работают уже в данный момент, таких уже нету, очень мало уже. А вот кто не работает в госструктурах, да, например, у него там строительная компания работает, да, скажем, строителем или где-то еще, а иногда нужно за машин тоже заправлять, вот они сейчас в данный момент выходят, пару заказов делают, чисто именно для ежедневных нужд, вот таких станет меньше.
1: Нурдин, и вот завершающий вопрос к вам. 1 июля уже близится, буквально через 10 дней. Что будет, скажем, 2 июля, после того, как уже закон заработает, и у кого нету лицензии на такси?
2: Здесь нужно понимать, закон работает с 22 августа 2025 года. На сегодняшний день все обязаны иметь лицензию. 1 июля дата была поставлена для информационных систем. То есть 1 июля 2026 года информационные системы, которые работают на территории Кыргызской Республики, они заблокируют тех лиц, у которых нет лицензии. То есть заказы не будут получать. Если нарушат данные требования информационной системы, в отношении них будут приняты меры.
1: А те, кто решил, например, после 1 июля получить лицензию, также они могут обращаться, да?
2: Ну, онлайн получать? После 1 июля, если есть, будут обращения, мы будем рассматривать, выдавать. Но за занятия данным видом деятельности будем выписывать штрафы непосредственно физическому лицу 7,5 тысяч сомов, юридическому 23 тысячи сомов.
1: Такой, может, короткий вопрос. Может, планируется еще продлить это? Или потому что около 40% примерно, да, количество не получили еще лицензии, они тоже потом будут получать штрафы, и вот как бы может недопонимание здесь быть?
2: Нет, продлеваться не будет. Это уже последнее продление было на, получается, с февраля месяца, с 1 февраля до 1 июля. В этот момент уже президент сказал непосредственно, вот этот момент, чтобы все успели получить. Что мы на 2 месяца продлевали, но по указанию руководства продлили до 1 июля. То есть это уже крайний срок. Адылбек Алишевич тоже на совещании, оператором совещания сказал, что с 1 июля уже закон должен работать полностью в мире. То есть непосредственно должна быть ответственность.
1: Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Беринча Радио поговорить о том, насколько важна лицензия такси для таксистов и пассажиров. На этом программа «Актуальный разговор» завершается. Вел передачу я, Эрмек Актанов, и до скорой встречи.
3: С понедельника по пятницу на волне Беринча Радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринча Радио.
4: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители 6 государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с 3 силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхая. Шанхайской организации сотрудничества.
5: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
4: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему 4-му председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
6: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
4: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
7: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
8: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн, мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес-процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
9: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
10: И складе временного хранения.
11: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
12: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
8: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
13: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
8: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
14: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
8: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режиминде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
15: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
8: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
15: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
8: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
3: Бишкеке 13:00. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: В эфире новости на Биринчи радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапара подписал закон о внесении изменений в закон о внутренней миграции. Документ был принят парламентом 13 июня. Закон направлен на упрощение учета места жительства и пребывания граждан Кыргызстана, сокращение бюрократии и проведение норм в соответствии с практикой применения законодательства. Исключается из перечня документов, необходимых для регистрации, сведения, не относящиеся к удостоверению личности, упрощаются процедуры, связанные с военными комиссариатами, а также устраняются дублирующие нормы о регистрации и снятии с учета. Также уточняется терминология закона для единообразия правового регулирования. Изменения повысят юридическую определенность, сократят бюрократические процедуры и сделают учет места жительства и пребывания граждан более простым и удобным, говорится в справке обоснования. Более 17 тысяч водителей такси получили лицензии на пассажирские перевозки. Об этом в эфире Биринчи радио сообщил начальник управления лицензирования транспортной деятельности технического надзора Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики Нурдин Самбаев. Он отметил, что пассажирскими перевозками в стране занимается до 70 тысяч человек. При этом число активных водителей составляет около 35 тысяч. По словам Нурдина Самбаева, более 1 тысячи заявлений сейчас находится на рассмотрении в онлайн-режиме. Еще около 2000 заявлений рассматриваются в офлайн-режиме. В ГУБДД признали, что ранее водители сталкивались с проблемами, в том числе очередями в налоговой службе и в медицинских учреждениях. Например, некоторые поликлиники требовали военный билет для прохождения медицинского освидетельствования. Налоговики отказывали в выдаче справки при наличии задолженности. На сегодня эти вопросы решены. Военный билет для прохождения медосмотра не требуется, а справки ГНС выдаются независимо от того, есть задолженность или нет, сказал Самбаев. Он напомнил, что срок оформления лицензии продлен до 1 июля 2026 года. Гражданину нет необходимости проходить в подразделение, он может подать заявление онлайн, а после рассмотрения документов лицензия будет отражаться в системе Тундюк и считаться действительной. Всего за период с января по май текущего года в Управление по работе с общественностью соцфонда поступило более 6 тысяч обращений. За первые 5 месяцев этого года вопросы выплаты пенсии, социального страхования и накопительных фондов стали главными причинами обращения граждан в социальный фонд. Актуальными оставались вопросы государственного социального страхования и порядок получения средств из государственного накопительного пенсионного фонда. Подробнее в материале Айдай Назархуловой.
1: С января по май текущего года в Управление по работе с общественностью социального фонда поступило 6260 обращений. Как сообщили в Социальном фонде Кыргызской Республики, чаще всего кыргызстанцев интересовали правила начисления, перерасчета, повышения и индексации пенсий, а также своевременность их выплат. Кроме того, актуальными оставались вопросы государственного социального страхования и порядок получения средств из государственного накопительного пенсионного фонда, что особенно важно для работающих пенсионеров и граждан, выезжающих на постоянное место жительства за пределы страны. Пресс-секретарь Социального фонда Кыргызской Республики Адилек Абдылдаев рассказал о том, с какими вопросами обращаются в соцфонд.
2: Социальный фонд подвел итоги работы с обращениями граждан за первые 5 месяцев 2026 года. Всего за период с января по май месяцы в Управление по работе с общественностью поступило 6260 обращений. Граждане обращаются к нам через самые разные каналы связи. Самым популярным остается стационарный телефон доверия, это почти 3000 звонков, и мобильный телефон доверия, более 1200 обращений. Также активно используется цифровая система Тундук, откуда поступило почти 1300 запросов.
1: Адилет Абдылдаев подчеркнул, что социальный фонд реагирует на поступление всех вопросов от граждан в срок.
2: Кстати, хочу отдельно отметить, что через вашу редакцию, через программу «Биринчи Кабулдама» на «Биринчи радио» к нам напрямую поступило 8 обращений, и все они были оперативно отработаны. Что чаще всего интересует граждан, конечно, в топе тем, это повышение и индексация пенсий, правильность их начисления, а также порядок выплаты средств из государственного накопительного пенсионного фонда. На все поступившие вопросы, будь они устные, письменные или электронные, наши специалисты предоставили подробные и доступные разъяснения как на кыргызском, так и на русском языках. Мы всегда на связи с населением.
1: В социальном фонде также рассказали о разработке системы, которая позволит назначать пенсию по возрасту онлайн. Автоматизированная информационная система, благодаря которой гражданам не придется собирать документы и приходить в отделение ведомства для подачи заявления на назначение пенсии. Начальник управления цифрового развития социального фонда Кыргызской Республики Руслан Асанбекулу рассказал о работе системы.
3: Добрый вечер. На самом деле мы существенно сокращаем время назначения пенсий, то есть максимально сократили срок. Наша система работает в проактивном режиме, что позволяет нам за месяц до дня рождения наших граждан, вот, которые достигли пенсионного возраста, система позволяет нам назначить им автоматически пенсию. То есть, если ранее гражданам необходимо было обратиться в районное управление, собрать определенный перечень документов, обратиться с заявлением, то вот эти все процессы мы упростили, и система будет производиться уже в автоматическом режиме без посещения наших районных управлений, без подачи каких-либо документов.
1: Отметим, что граждане могут обращаться в социальный фонд Кыргызской Республики по короткому номеру 1202. Айда Низаркулова, Биринчи Радио.
0: Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской долине 29-34, в Сусамырской до 21, в Таласской области воздух прогреется до 30, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях 34 градуса, в Иссык-Кульской 27, в Нарынской до 25. В Бишкеке ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха 32 градуса.
4: Вы на прямой связи. Каждую среду на Биринча радио с 9 часов 5 минут до 10 часов ровно в прямом эфире гости в студии, руководители министерств и ведомств, мэры городов, руководители регионов обсуждают актуальные темы, отвечают на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Обменяться мнениями могут и радиослушатели, задав вопрос во время программы по телефонам прямого эфира. Прямая связь на Биринче радио.
5: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренче Радио, программа «Кыргызстан». Сегодня у микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Историческое событие в жизни страны. Кыргызстан исключен из списка авиаперевозчиков, которым запрещено выполнять полеты в страны Европейского Союза. Генеральный директорат по мобильности и транспорту Европейской комиссии уведомил кыргызскую сторону о том, что все авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из перечня авиакомпаний, подпадающих под запрет на полеты в Евросоюз. Решение принято по итогам заседания Комитета Евросоюза по безопасности полетов, состоявшегося с 19 по 21 мая 2026 года. Оно будет оформлено соответствующим регламентом Европейской комиссии. Кыргызстан находился в так называемом черном списке Евросоюза с 2006 года. Ограничения были связаны с несоответствием системы надзора за безопасностью полетов требованиям международных авиационных стандартов. В администрации президента отметили, что за последние годы в стране проведена системная работа по реформированию гражданской авиации, укреплению государственного надзора за безопасностью полетов и приведению национальной авиационной системы в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации ИКАО. Европейская комиссия положительно оценила результаты технических консультаций оценочного визита европейских экспертов в Кыргызстан в марте 2026 года, а также слушаний, состоявшихся в Брюсселе. В администрации президента Интема Курдо подчеркнули, что исключение из списка открывает новые возможности для развития международного авиасообщения и укрепления сотрудничества с европейскими странами. При этом Еврокомиссия продолжит техническое взаимодействие с кыргызстанской стороной для поддержки достигнутых результатов. 9 июня представитель Европейской комиссии Анна Кайса Итканен сообщила, что Кыргызстан официально исключен из авиационного черного списка Европейского Союза. После этого обновления все авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из списка, заявила она, комментируя 48-е обновление перечня авиакомпаний, которым запрещены или ограничены полеты в страны Евросоюза из-за несоответствия международным стандартам безопасности.
1: Air carriers certified in Kyrgyzstan have now been removed from the list. Good afternoon. The Commission has yesterday published its 48th update of the EU air safety list, which, by the way, this year is celebrating its 20th anniversary. The EU air safety list informs passengers about airlines that are subject to an operating ban or operational restrictions within the European Union because they do not meet international safety standards. Following this update, all air carriers certified in Kyrgyzstan have now been removed from the list.
0: Как сообщается, решение стало результатом многолетней работы по реформированию системы гражданской авиации и повышению уровня безопасности полетов. Исключение из черного списка означает, что кыргызские авиакомпании больше не подпадают под общеевропейские ограничения, действовавшие на протяжении многих лет. Это открывает новые возможности для развития авиасообщения с европейскими странами, привлечения инвестиций и расширения международного сотрудничества в авиационной отрасли. Мы доказали миру, Кыргызская республика соответствует самым высоким международным требованиям, отметил директор Государственного агентства гражданской авиации при Кабинете министров Кыргызской республики Данияр Бостонов.
2: Сегодня для гражданской авиации Кыргызской республики по-настоящему исторический день. Спустя 20 лет Кыргызская республика официально исключена из авиационного списка по безопасности полетов, так называемого черного списка Европейского Союза. Когда-то многие считали, что это невозможно, но Кыргызская республика доказала обратное. Благодаря политической воле президента Кыргызской республики Садыра Нургужоевича Джапарова, поддержке Кабинета министров и огромному труду наших специалистов, страна смогла пройти через масштабные реформы и выйти на новый международный уровень безопасности полетов. Мы полностью обновили авиационную систему, внедрили стандарты Международной организации гражданской авиации и Европейского агентства по безопасности полетов. Успешно прошли сложнейшие международные аудиты и доказали всему миру, Кыргызская республика способна соответствовать самым высоким мировым требованиям. Это не просто решение по авиации. Это показатель того, что наша страна умеет добиваться больших целей, даже когда путь кажется невозможным. Выражая особую благодарность президенту Кыргызской республики Садыру Нургужо Джапарову за поддержку реформ и политическую волю для достижения такой значимой цели. Хочу искренне поблагодарить сотрудников Государственного агентства гражданской авиации, всю авиационную отрасль страны и наших международных партнеров за профессионализм, преданность делу и самоотверженный труд. Сегодня это победа всей Кыргызской республики, победа наших специалистов, победа нашей страны. И я уверен, это только начало большого будущего кыргызской авиации.
0: Напомним, президент Садыр Джапаров еще в начале марта 2026 года принял президента компании Airbus Европы Йохана Полисье и старшего вице-президента компании Мориса Приндергаста, где были обсуждены вопросы расширения авиапарка за счет новых лайнеров и укрепления партнерства в сфере гражданской авиации. Глава государства отмечал, что Кыргызстан придает большое значение расширению взаимовыгодного и эффективного сотрудничества с Airbus Европы, что подтверждается подписанным соглашением.
3: Биз Airbus компаниясын дүйнөлүк авиация тармагындагы алдыңкы лидерлердин бири катары жакшы билебиз. Ошондуктан Airbus менен өз ара пайдалуу жана натыйжалуу кызматташтыкты чыңдоого чоң маани беребиз. Бүгүнкү учактарды сатып алуу боюнча кол коюлган макулдашуу буга ачык айкын далил десем жаңылышпаймын. Учурдан пайдаланып, Кыргыз Республикасынын аба флотун жаңылоо маселесинде көрсөткөн колдооңуздар жана заманбап аба кемелерин берүү боюнча кызматташууңуздар үчүн сиздерге терең ыраазычылыгымды билдиремин. Биз муну өлкөбүздүн жарандык авиациясын өнүктүрүүгө, ташуулардын ишенимдүүлүгүн арттырууга, учуулардын коопсуздугун бекемдөөгө жана аба каттамдарынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө маанилүү салым катары жогору баалайбыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын авиация тармагы жигердүү өнүгүү жолунда бара жатат. Акыркы жылдары өлкөбүздө аэропорт инфраструктура.
4: Мы высоко оцениваем это как важный вклад в развитие гражданской авиации нашей страны. Повышение надежности перевозок, укрепление безопасности полетов и расширение возможностей авиасообщения. В этом контексте могу обозначить модернизацию инфраструктуры аэропортов, расширение региональных маршрутов и совершенствование авиационной системы в соответствии с международными стандартами. Если раньше в стране полноценно функционировали 4 аэропорта, то сегодня работают все 11, и продолжается строительство Джалалабадского международного аэропорта. Кроме этого, Кыргызстан находится на завершающем этапе процесса исключения из черного списка Европейского Союза по авиационной безопасности.
5: Авиация — это не просто транспорт, она является дыханием страны, ее скоростью и открытостью миру. Именно через авиацию связываются регионы и континенты. В последнее время мы вложили беспрецедентные суммы денег, миллиарды сомов, собственные ресурсы, в развитие авиационной инфраструктуры. Это означает, что мы развиваем авиацию своими силами и по собственной воле. Мы приобретаем новые воздушные суда для внутренних, региональных и международных маршрутов, а также строим новые аэропорты. Кыргызстан подошел к решающему этапу выхода из черного списка Европейского Союза, в котором находился почти 20 лет. Теперь мы уверенно смотрим вперед. С Божьей помощью небо Европы откроется для Кыргызстана. Это станет мощным импульсом для развития туризма, привлечения инвестиций и укрепления международного имиджа страны. Кыргызстан войдет в единое авиационное пространство, которое откроет доступ к многомиллионному туристическому потоку и широкому рынку новых возможностей.
3: Азыркы учурда өлкөбүздүн бардык 11 аэропорту иштеп жатат. Жалал-Абадта 12-чи жаңы эл аралык аэропорттун курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Бир нече жылдан бери ой санаабыздагы иш мына минтип бүгүн жүзөгө ашып жатканына мен абдан кубанып турам. Себеби биз, Кудай буюрса, жакын арада Европа мейкиндеген аба жолдору аркылуу сиздердин учактар менен эшик ачабыз.
0: Напомню, что все авиакомпании Кыргызстана находились в черном списке авиаперевозчиков Европейского Союза с 2006 года. В него попадали авиакомпании и страны, которые по оценке Европейского Союза и ИКАО не решили проблемы с обеспечением безопасности. Включение в этот перечень означает, что небо над странами Евросоюза для перевозчиков таких стран закрыто, и чтобы выйти из него, необходимо было доказать соответствие международным стандартам. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, проводя в конце марта сего года встречу с председателем Комитета по авиационной безопасности Европейского Союза, заместителем руководителя подразделения по безопасности Европейской комиссии Питером Саренсеном, особо отмечал, что Кыргызстан рассматривает взаимодействие с Европейским Союзом как приоритетное направление и высоко ценит профессиональный подход европейских институтов к вопросам авиационной безопасности. Было подчеркнуто, что ситуация в отрасли в корне изменилась благодаря решению президента Садыра Джапарова о создании Государственного агентства гражданской авиации. Это позволило выстроить современную систему государственного регулирования, усилить надзор и обеспечить внедрение мировых стандартов ИКАО. Адылбек Касымалиев рассказал о конкретных результатах проведенных реформ. В частности, рост пассажиропотока увеличился с 3,9 миллионов человек в 2021 году до более чем 6 миллионов человек в 2025. Количество рейсов возросло с 34 до 52 тысяч, а это рост на 53%. Восстановлена и модернизирована деятельность всех 11 аэропортов страны.
6: Airbus компания с дүйнөлүк авиация индустриясында жогорку технологиялары, сапат стандарттары жана инновациялык чечимдери менен айырмаланып келген ишенимдүү өнөктөш экени баарыбызга белгилүү. Airbus'тун кесипкөй тажрыйбасы эл аралык деңгээлде кеңири таанылган. Биз үчүн Airbus консорциуму менен өнөктөштүк стратегиялык мааниге ээ. Бүгүнкү жетишилген макулдашуулар эки тараптуу ишенимдин, ачык диалогтун жана узак мөөнөттүү кызматташууга умтулуунун жыйынтыгы болуп саналат. Кыргыз Республикасынын аба паркын модернизациялоого багытталган демилгелерди ишке ашырууда көрсөткөн колдооңуздар үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Заманбап жана натыйжалуу аба кемелерин колдонуу өлкөбүздүн жарандык авиация тармагын жаңы сапаттагы деңгээлге көтөрүүгө өбөлгө түзөт деп эсептейм. Урматтуу Пелисе мырза, урматтуу Прендергаст мырза, эгемендүүлүктү алган соң 30 жылдан ашуун өлкөбүздүн авиация тармагына жетиштүү деңгээлде жана системалуу колдоо болбой келди. Бул тармактын өнүгүүсү фрагменттүү мүнөздө жүрүп, заманбап талаптарга толук жооп бере алган эмес. Бирок акыркы жылдары бул багытта түп тамырынан өзгөрүүлөр башталды. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нургожоевич Жапаров тарабынан жарандык авиация мамлекеттик агенттигин түзүү боюнча кабыл алынган стратегиялык чечим авиация тармагын өнүктүрүүнүн жаңы доорун ашты. Бул маанилүү кадам модернизациялоого, башкаруу системасын өнүктүрүүгө
4: Развитие авиационной отрасли нашей страны носило фрагментарный характер из-за недостаточной и несистематической поддержки. Однако в последние годы в этом направлении начались кардинальные изменения. Стратегическое решение, принятое президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым о создании Государственного агентства гражданской авиации при Кабинете министров, открыло новую эру в развитии авиационной отрасли. В период с 2021 по 2025 годы количество пассажиров, обслуженных в аэропортах на внутренних и международных рейсах, увеличилось на 52%, а количество выпусков

0: пути к достижению этой цели.
1: Аудиттерінің жиынтықтары менен сыймықтанабыз, анткени алар Кыргыз республикасынын авиациялык тутумунун эл аралык стандарттарга шайкештигин тастыктады. Акыркы аудиттин жыйынтыгы боюнча авиациялык коопсуздуктун натыйжалуулук көрсөткүчү 85.76% түзүп, мурунку көрсөткүчтөргө салыштырмалуу олуттуу өсүш камсыз болду. Бул жетишкендиктер Кыргызстанды Европа биримдигинин коопсуздук тизмесинен чыгарууга.
2: Еще раз отмечу, что в прошлом 2025 году Кыргызстан активизировал работу по выходу национальной авиации из черного списка Евросоюза. Одним из ключевых шагов стало внесение изменений в Воздушный кодекс страны, базовый документ, определяющий правила безопасности полетов, надзора и ответственности авиаперевозчиков. Согласно оценкам экспертов, открытие прямых авиарейсов также повысит инвестиционную привлекательность Кыргызстана. Инвесторы увидят в стране надежного партнера, что может привести к увеличению объемов инвестиций и новых экономических проектов. Благодаря улучшению авиационной инфраструктуры, грузовые перевозки также станут более эффективными, что упростит экспорт продукции. Решение Европейской комиссии о снятии санкций стало признанием достигнутого прогресса в авиационной безопасности Кыргызстана, что будет способствовать укреплению международного имиджа страны. В целом это событие открывает новые горизонты для Кыргызстана, создавая серьезный импульс для развития экономики, туризма и международного сотрудничества. Экс-директор агентства гражданской авиации Курманбек Акишев отметил, что исключение из черного списка повлияет на экономику и туристическую сферу Кыргызстана. Прямые рейсы будут способствовать росту интереса к стране со стороны иностранных туристов, что в свою очередь увеличит спрос на услуги размещения и питания, это создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджеты местных органов власти.
3: Это непременно очень большое значение имеет, потому что 20 лет уже 2006 года находимся в черном списке, но это результат труда системы гражданской авиации десятилетиями. 10 лет назад, с 2016 года эта работа начиналась в полном объеме. Проходили аудит 4 раза ИКАО Международной организации гражданской авиации и ИАСО воздушного транспорта Международной организации положительно. В 2018-2019 году по авиационной безопасности, по безопасности полетов и сейчас агентство гражданской авиации департамента и всех сотрудников авиакомпании, которые находятся в списке Кыргызстана. Вот сейчас у нас в воздушном сообщении работают пассажирские авиакомпании, грузовые авиакомпании. Так как положительный аудит прошли, это результат тоже их труда. В 2007 году, во-первых, департамент гражданской авиации Кыргызстана в неполном объеме работал, надзор над безопасностью полетов наших авиакомпаний тогда видимо, велась очень слабо, то есть допустили много ошибок. Это плюс к этому внимание международных организаций гражданской авиации тогда привлекло очень много происшествий у нас в государстве. Сами помните, в то время несколько подряд было происшествий, авиационных происшествий. Потом начались проверки, вот эти проверки мы тогда не прошли, и наравне с другими государствами мы попали в черный список. Как я сказал ранее, очень много велась работа и до сих пор ведется. То есть новые авиакомпании, которые в соответствии с стандартами, нормами гражданской авиации, то есть международных требований, те компании сейчас обновили, за это время обновили свой парк. Раньше, если мы то время, когда лет 20 назад, когда мы вошли в черный список, летали, сами помните, на старой технике, то есть те основном были советская техника, Ту-154, Ту-134, Як-40. Сейчас практически весь технический состав работает на современных

0: воздушных судов, то есть воздушные суда, которые соответствуют всем международным требованиям, в том числе европейским стандартам. То, что мы, не находясь в Европе, развивали свою авиацию, это тоже большой труд. Потому что кроме Европы мы открывали очень много направлений в другие страны, юго-восточные, Китай, остальные все страны с нами сотрудничали, и мы в этом направлении очень много работали. Сами знаете, сейчас граждане Кыргызстана, европейские государства, европейские города добираются через Турцию, Стамбул, через Дубай, через другие города. Тот же вот рядом Алмата, многие европейские города, они открыли рейсы. Наши граждане сейчас непременно получат возможность летать напрямую из наших городов. То есть международные аэропорты у нас в Бишкеке, в Варше, на Исык-Куле. Вот с этих точек мы напрямую можем возможность получить, летать напрямую европейские города. То есть бывшие маршруты, которые были у нас, Ганновер, Берлин, Лондон, те маршруты мы можем сейчас обновить. То есть воздушное согласение обязательно вот после снятия вот этого с черного списка пройдут, думаю, наши авиакомпании. И граждане получат возможность напрямую летать в Лондон. Почему бы, допустим, если соответствующие будут тарифы хорошие, борта, воздушные суда, да, наши граждане будут летать. И кроме наших граждан, соседние граждане соседних государств тоже через нас бы летали. Я надеюсь, это так и будет. Кроме бизнеса, про туризм. Туризм у нас развивается. Допустим, европейские государства, граждане европейских государств, если напрямую в наши рейсы, наши авиакомпании выполняли рейсы, почему бы они бы напрямую быстрее бы прилетали, и это было бы привлекательно. То есть государство, наше государство должно видеть в лице агентства, департамента, подписать соглашение с теми государствами, которые мы туда хотим летать. То есть эта процедура тоже займет очень много времени. После этого та компания, которая будет летать те города, с теми городами, с теми аэропортами, должна отдельное соглашение подписать, то есть провести аудит тех аэропортов. Те аэропорты должны делать аудит, взаимный аудит на базе этой авиакомпании, то есть в Кыргызстане. На это тоже очень много времени уйдет. Но если постараться, я сказал, ну полгода, может быть больше.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Беринча Радио, программа «Кыргызстан сегодня». Евразийский экономический союз все чаще оценивают не через политические решения, а через конкретные вещи. Новые заводы, которые открываются, рост промышленности, совместные проекты и доступ на внешние рынки. Но многие по-прежнему задаются вопросом, что Евразийский экономический союз реально изменил в повседневной жизни. Евразийский экономический форум в Астане поставил на повестку цифровизацию, искусственный интеллект и промышленную кооперацию. За этим стоит другая сторона. Страны Союза все активнее уходят от реэкспортной модели к собственному производству. Кыргызстан в составе ЕАЭС демонстрирует впечатляющие результаты. В последние годы Кыргызская республика лидирует среди стран Союза по нескольким показателям. ВВП на душу населения вырос в 2,6 раза, реальная заработная плата в 1,8 раза, уровень безработицы снизился с 7,6% до 3,7%. Сегодня Евразийский экономический союз – это динамично развивающаяся организация с огромным рынком, объединяющая миллионы людей. Союз обладает большим производственным потенциалом, колоссальными ресурсами и огромной территорией. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Евразийский экономический союз занимает достойное место на международной арене. Как ЕАЭС укрепляет свою инвестиционную привлекательность, какие направления работы наиболее приоритетны в вопросе развития транспортного потенциала Евразийского экономического союза? Вот какое мнение высказал доктор экономических наук профессор Тюленбек Абдыров.
2: По прошествии уже 11-й год пошел, то, что мы находимся в ЕАЭС, и я как человек, участвующий как раз в процессе, когда мы входили в ЕАЭС, там как эксперт, хочу отметить, мы и тогда тоже отмечали, что это нужный шаг, очень важный шаг. И время показало, что на самом деле это так. Почему? Потому что большая часть, как вот вы до этого отметили, наша торговля, внешняя торговля, это со странами ЕС происходит, из 5 миллиардов долларов то, что мы торгуем, это... Большая часть приходит, 65% это на Российскую Федерацию, и около 35% это на 61% это Российская Федерация, и 35% это Казахстан. Хотелось бы отметить, конечно, там пропорции по импорту и по экспорту, они очень разрыв большой, торговый дефицит у нас порядка 3 миллиарда 620, по-моему, миллионов долларов, но суть в том, что в любом случае большинство торговли у нас происходит именно в рамках ЕАЭС. И мы помним, что первоначально становление именно Кыргызской Республики в рамках ЕАЭС как торгового партнера, оно проходило очень сложные процессы. Почему? Потому что ЕАЭС, он вообще становление ЕАЭС, это начиналось еще с Таможенного союза с 1995 года, потом... В 2001 году это Евразес, и потом уже 2010-2012 года уже ЕАЭС. И в рамках вот ЕАЭС уже были разработаны ряд правил, ряд принципиальных таких подходов, что будет именно осуществляться в рамках ЕАЭС. И те первоначально, когда мы входили, даже вот в 2015 году, когда в ЕАЭС мы в 2014 начали, в 2015-м, нам сразу же говорили, что на тот период времени у нас уже действовало 36 технических регламентов. Важно было, чтобы эти регламенты, они соблюдались. Ну, Кыргызской Республике там на 2, на 3, по некоторым техрегламентам, по 5 лет давалась отсрочка. И очень важно было, чтобы вот эти техрегламенты надо было внедрить именно в нашей стране, чтобы наши предприниматели, которые вывозят на территорию Евразийского экономического сообщества товары, они должны соответствовать этим всем нормам и техрегламентам. Сегодня этих техрегламентов у нас уже 53, но действующих 48. И хотелось бы отметить, все равно они уже начинают жестко работать. И это говорит о том, что некачественную продукцию мы не сможем завести. И у нас случилось так, что в какой-то момент времени некоторые наши и сельхозпроизводители, и товаропроизводители промышленной продукции иногда некачественную продукцию пытались провести на территорию вот, ЕАЭС. И, естественно, где-то подделывались вот эти сертификаты происхождения товаров. Там, ну, дело в том, что это очень серьезно отслеживается. И вот даже в 2015 году, когда мы входили в ЕАЭС, уже тогда был поставлен вопрос о серьезной вот этой цифровизации. И тогда уже нормы цифровизации, они уже входили. И отслеживаемость товаров тогда уже была обозначена. И мы помним, что уже с 2020 годов маркировка товаров уже началась. И в тестовом режиме, допустим, в той же Российской Федерации на ряд продукции маркировка уже в тестовом режиме идет. На белорусских рынках, вот на белорусские товары тоже в большинстве количеств тоже в тестовом варианте очень много товаров, которые маркируются, и они внутри у себя апробация идет. Но мы вот сейчас на алкогольную продукцию, на табачную, вот цифровизация у нас, как бы маркировка, то есть, начала осуществляться. И у нас проблемы возникли очень большие на границе с Казахстаном. Мы видим, какие фуры у нас стояли. Дело в том, что во многих случаях, во-первых, это был провоз иногда некачественных товаров, которые не соответствуют фитосанитарным, там, ветеринарным требованиям. И дополнительно к этому, ну, что греха таить, были и провоз внутри контрабандных товаров. И очень, исходя из этого, конечно, любая страна, ну, во-первых, Казахстан, он ставил очень серьезный барьер к этому, и заодно он как бы и создавал и свои условия, хорошие условия для своих тоже товаропроизводителей, и тем самым мы чуть-чуть в этом случае у нас где-то были проблемы. Но мы видим, что последние годы наши предприниматели очень серьезно работают, но вот эти барьеры, они все равно, бюрократия, она очень серьезно осталась. И тогда вот это решение очень хорошее, это возникло как навигационные пломбы. Сама природа и сама философия этих навигационных пломб, она должна была состоять в том, чтобы навигационные пломбы, если вы его сам внедряете, то нигде никакие у вас проверки, где-то остановки не должны быть, потому что оно признано в рамках ЕАЭС, эти навигационные пломбы. И они должны были товары, которые включают вот эти, ну, навигационные пломбы применяют, они должны были сразу из пункта доставки в пункт прибытия, они без каких-либо барьеров доходить. И вот сейчас уже, конечно, это все разговоры шли долгое время, это, и вот сейчас вот на две продукции, это алкогольные и табачные изделия, они начинаются применять, это тоже опять тестирование идет, это опять изучение, но я думаю, что со временем вот эти навигационные пломбы, они будут дальше больше применяться. Ну, там разные были подходы. Я думаю, все это как бы становление ЕАЭС. Я просто хочу сразу отметить, и для зрителей, чтобы было понятно, Европейский Союз, он порядка 70 лет приходил к унифицированию там своего законодательства внутри Европейского Союза, к стандартизации каких-то правил, да, больше 70 лет, и они до сих пор продолжают. А ЕАЭС буквально где-то вот за 10, за 15 лет делает такие быстрые шаги, да, конечно, бывают где-то проблемные моменты, потому что унификация, сейчас национальное законодательство, там свои правила внутренние, все это привести в единое соответствие в рамках ЕАЭС, чтобы это все соответствовало, чтобы это всем равноправно относились. Это все требует времени, но мы идем очень быстрыми такими шагами. Я думаю, мы на ходу учимся, мы на ходу это исправляем, все это. Я думаю, что будущее ЕАЭС и будущее вот этих всех шагов, которые мы сейчас предусматриваем, и правил, которые вот внедряются, они имеют место и будут перспективны. На самом деле, то, что происходит и как это может повлиять на ЕС, мы хотелось бы отметить, в первую очередь, в самом ЕС, конечно, тоже идут очень серьезные процессы, когда идут согласования тех или иных позиций. Мы же должны понимать, что когда ЕС открывался, там было 4 свободы, да, свобода движения товаров, свобода движения рабочей силы, финансов и капитала, и труда, да, и вот эти 4 рабочие у нас только сегодня получается очень хорошо, мы, как бы, у нас получается, это рабочая сила, у нас наши ребята, которые за пределами Кыргызской республики трудятся, вот их позиции более-менее выяснены. По товарам мы видим, что у нас очень ряд серьезных пока нестыковок идут, ну, очень серьезные вот эти стандарты, то, что мы говорили, техрегламенты, из-за техрегламентов бюрократия. По финансам более-менее тоже вот у нас вопросы решаются. И когда мы эти вопросы решаем, то, естественно, у нас в самом ЕАЭС будут движения. Вот, допустим, смотрите, по горюче-смазочным материалам вы сказали, да, у нас есть ежегодные квоты, которые Кыргызская Республика получает страны Российской Федерации. Вот порядка 95% мы получаем вот именно с Российской Федерации. Там порядка 1,5 миллиона, да, мы говорили, это половина из них дистоплива, а половина – это бензин. И сегодня то, что вот цены у нас начали в республике чуть подниматься, это тоже именно из этого, из этой области. Почему? Потому что влияние извне тоже на ЕС происходит. А почему? Потому что через Ормузский пролив проходит порядка 20% всех вот этих нефтепродуктов, которые идут на весь мир, да, там 20%. И оно тоже уже, вот это ограничение их, оно тоже влияет на всех. Почему? Потому что большая часть теперь стран стали закупать у Российской Федерации. Российская Федерация, если раньше она только нефть она продавала по $80 за баррель, ну и то с дисконтом она за 60 отдавала, вот так такие большие дисконты делала, то теперь уже без дисконтов, без ничего, за $120 она продает по всему миру. И, естественно, это требует очень больших, скажем так, отвлечений от оборота. Плюс мы видим, что специальная военная операция, которая происходит, она уже ряд вот этих нефтеперерабатывающих заводов повредила. Естественно, из-за этого в те объемы бензина и дистоплива как бы чуть-чуть ограничены. И поэтому внутри уже самой Российской Федерации уже цены растут именно на тот же бензин. Ну и Российская Федерация хорошо, они до сих пор вот те квоты, которые предусмотрены, они стараются нам выдавать, но цены, они все равно растут. Уже вот на 20-30% уже в самой России выросли эти цены. Другой вопрос, что вы говорите, да, нам нужно было давно вот диверсифицировать наш вот эти поставки, нужно было пересматривать и другие страны. Но я думаю, что со временем это тоже будет происходить. Но влияние в целом на ЕАЭС, скажем так, конечно, оно будет, но не настолько сильно. Почему? Потому что то, что внутри сегодня у нас происходит, и внутри вот эти процессы и кооперации, и осуществление деятельности, они идут по запланированному сценарию. И надо учитывать, что ГСМ, который вот везде во всех товарах присутствует, себестоимость продукции, это в большинстве случаев в России, в Казахстане производится. И поэтому влияние будет, но оно, надеюсь, не сильно будет влиять на эту систему. Но мы видим, что мировые логистические центры, они сегодня перемещаются. Глобальные вот эти, то, что транспортные коридоры, они сегодня рушатся. Сегодня мы видим переход из одной, это как бы лагеря в другой лагерь происходит, и это будет. Почему это происходит? Но я еще раз коротко хотел бы сказать, что я каждый раз говорю, что это новый технологический, шестой технологический уклад идет, когда те эти технологии, которые до сих пор использовались, они уже исчерпали себя, сегодня на смену идут новые технологии, которые требуют новые ресурсы, новые подходы, и, естественно, здесь будет логистика совсем по-другому выстраиваться, транспортные коридоры совсем другие будут, новые технологии будут и новое сырье. Поэтому сегодня вот в этом процессе идет разделение, и Кыргызская республика хорошо, что находится в ЕАЭС. Почему? Потому что это менее так болезненно, этот процесс происходит для нашей страны.
1: Эксперты отмечают, что Евразийский экономический союз оказался устойчивее кризисом, чем Евросоюз. Конфликт на Ближнем Востоке влияет уже не только на рынок энергоресурсов, но и на сферы удобрений и химии. Это отражается на мировой торговле и экономике. И такие интеграционные объединения, как Евразийский экономический союз, помогают расширять поставки и снижать потери от подобных кризисов. Страны организации способны обеспечить себя энергоресурсами, продовольствием и удобрениями, а также эту продукцию экспортировать. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Программу подготовила и провела Ирина Эгинбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Алтынгуль Кожугельдиева. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Биринчи радио. И, как всегда, до встречи.

0: Вы слушаете Биринчи Радио. В эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках мы рассказываем о событиях, которые происходили в Кыргызстане, о судьбах людей, о документах и письмах, сохранившихся в архивах страны. Это страницы прошлого, которые помогают нам понять, как формировалась история, какие решения принимались и какой ценой они давались. Диалог со временем – это история, которую важно знать и помнить, потому что прошлое не исчезает бесследно. Оно живет в нашей культуре, в традициях, выборе которой мы делаем сегодня. Понимая прошлое, мы учимся бережно относиться к настоящему и осознанно смотреть в будущее, передавая эту память следующим поколениям. Сегодняшний выпуск – это разговор о личности, чье имя известно далеко за пределами Кыргызстана. Он сумел превратить слово в средство диалога между народами, а культуру – в язык взаимопонимания. Речь идет о Чингизе Айтматове и Иссык-Кульском форуме, которому в этом году исполняется 40 лет. Это было событие, которое в свое время стало не просто культурной встречей, а настоящей площадкой для обмена идеями, мыслями и смыслами. В 1986 году на берегу Иссык-Куля впервые собрались писатели, ученые и общественные деятели из разных стран мира, чтобы говорить о будущем человечества через призму культуры и литературы. 1986 год – это время перемен, время сложных вопросов и поиска новых смыслов. Мир постепенно начинает меняться, и все чаще звучит мысль о том, что диалог между народами и культурами становится жизненно необходимым. Именно в этот период Чингиз Айтматов, уже признанный во всем мире писатель и мыслитель, выступает с инициативой создания Иссык-Кульского форума. Для Айтматова это была не просто идея и не очередной культурный проект. Он видел в Кыргызстане место встречи и цивилизации, точку соприкосновения Востока и Запада, где можно говорить откровенно о судьбе человека, общества и мира. Иссык-Кульский форум задумывался как пространство свободного разговора, без границ, идеологий и условностей, где культура становится языком взаимопонимания. Так на берегу Иссык-Куля появилась площадка, которая со временем стала символом международного культурного диалога Кыргызстана. Сегодня мы не только читаем архивы и письма, но и слышим голоса людей, которые были рядом с историей. Услышим воспоминания человека, который лично знал Чингиза Айтматова, Урустама Кабылбекова.
1: У каждого человека есть цель, а чтобы идти к цели, какой-то должен быть установка. Чингиз Айтматов, вот это слово, есть же у него, человеку самое сложное быть, каждый день оставаться человеком. Вот он как раз работал вокруг вот этого только, вот поэтому он достиг больших высот. Он всегда знал, что люди остались людьми, понимаете? Какими бы ни, как бы тяжело не было, как бы хорошо не было, но всегда оставаться человеком. У него человеколюбие, наверное, вот он своим поведением, своим общением всегда учил быть человеком. И даже у него произведения же такие же. Всегда призывает быть человеком. Вот его он поэтому достигал высоких вершин.
2: А вот если бы Чингиз Турагулович жил бы в наше время, как вы думаете, что бы он сейчас сказал бы?
1: Тогда и тоже, вот, то, что сейчас, когда-то он говорил, вот сейчас тоже вот это же времена происходит. Потому что это, мне кажется, зависит от восприятия человека. У каждого человека здесь как мир воспринимаешь. И в то время тоже вот эти же тяжести, вот это же так же сложно было, так же взаимоотношения, вообще вот образованности. Вот всем кажется, думать, что Чингиз Айтматов счастливый был, он там, если он хорошо одевался, там ездил по за границам. Нет, ему сложно было. Вот когда последний документальный фильм, они с сыном пришли отобедить, и он говорит, а вот так говорит, если бы был бы, говорит, отец жив, возможно, я был бы, говорит, какой-нибудь, выбрал бы, говорит, себе какую-нибудь другую профессию и жил бы, говорит, счастливым. Ну, просто человеку, тому человеку это казалось простые выражения, нет. Он именно вот этот весь груз, наш груз, он тащил на себя.
2: А вот когда вы встречались в такой нерабочей обстановке, Ну, вам удавалось побеседовать по душам? На что обращал внимание в то советское время, когда многие говорили, что он был обласкан советской властью?
1: Не, я бы сказал, вот все сейчас так говорят, обласкан, но он не обласкан был. Он пробивался, просто его уважали за то, что он, наверное, на русском хорошо думал и на русском умел выражать свои мысли. Хорошо, и грамотно, и писал грамотно. Он просто заставляли его уважать. Понимаете, он не просил, он другого склада ума человек был. Просто его вот этот весь его комплекс, как человек состоит из всех каких-то комплексов же, вот она сама по себе заставляла человека уважать. Он такой человек был. А так жаловаться никогда не жаловался. Он только вот что делает, как дальше развивается, об этом думал.
0: Чингис Айтматов всегда говорил о детстве, как о времени, когда человек получает самые яркие впечатления, которые остаются с ним на всю жизнь и формируют его взгляд на мир. Сегодня мы услышим его самого в аудиофрагменте из фильма 1977 года. Он делится своими мыслями о детстве, о том, как первые впечатления становятся невидимыми путевыми нитями в жизни человека.
3: Я так думаю, что писатель, если он, так сказать, выражает свое время, свою эпоху, он, наверное, все-таки должен в значительной степени нести с собой все то, что он издавна, с детства увидел, пережил, воспринял. Потому что вот все то, что в детстве воспринимается, это, в общем, на долгие годы остается в душе человека, в памяти человека. Я, например, вот особенно это остро почувствовал, когда писал «Ранние журавли». Там, хотя герои, так сказать, они самостоятельные, так сказать, автономные, значит, герои, ко мне никакого прямого такого личного отношения не имеют. Но, тем не менее, очень многое, вот само это время, годы, обстановка, историческая ситуация, это вот все, так сказать, связано действительно с моим детством. Я провел трудное детство, но тогда вот, впоследствии, когда я писал, я, в общем-то, был благодарен судьбе за то, что она мне подарила именно вот такое детство, когда я мог увидеть жизнь, всю ее, в ее полноте, со всеми ее контрастами, со всеми ее сторонами.
0: Рустам Кабылбеков, вспоминая писателя, отмечает: творчество Айтматова понятно каждому. Его слова находят отклик в сердцах людей, независимо от того, где они родились или на каком языке говорят.
1: Один молодой человек ко мне пришел, он, оказывается, взял книгу Чингиза Айтматова, когда-то я дарил ему книгу. Он взял, говорит, прочитал вот эту книгу весь, понял, говорит, что, говорит, это удивительный человек, говорит. Я даже, говорит, плакал, говорит, когда читал, когда, говорит, полгода я разговаривал с землей. Я, говорит, удивился, говорит. А сегодня он, ну, буквально сегодня мы с ним разговаривали. Он пошел другие книги искать, что весь прочитать. И вот надо читать его. Не просто читать, а читать, понять его суть, чего он хотел сказать. Весь суть-то в том, что его понять. А просто так прочитать там на как буквоед, тогда ничего не получится. Поэтому многие не понимают его. А главное, он пишет очень простым языком. Его может понять от простого человека до академика понять. Потому что он всегда пишет простым языком. Нету сложностей нету там. Поэтому он же любим всеми. Есть же писатели, бывает, там сложно пишут, сложно понять там. А он очень просто пишет. Он как поэзию пишет. Кажется, это его поэзия. Просто выражена в виде прозы. Это поэзия. Скрывается. Вот надо, я бы молодец сказал, прочтите обязательно Айтматова, и у вас будет взгляд на мир. По-другому будете смотреть на мир. Вот тогда мы добьемся чего-то.
0: Сегодня мы слышали голоса времени, самого Айтматова и его современника, которые позволили нам заглянуть в прошлое и понять, как формировалась история, культура и память. Диалог со временем – это важная связь между поколениями, мост, который соединяет вчера, сегодня и завтра. И пока мы сохраняем память о событиях, людях и их мыслях, мы учимся видеть ценность каждого момента, понимать, как прошлое влияет на нас. Наше настоящее и осознанно передавая знания и опыт будущим поколениям. Это была программа «Диалог со временем». Программу подготовил и провел Канат Султакеев. До новых встреч!

0: Здравствуйте! В эфире программа «Пульс чемпионата». Все самое главное о чемпионате мира по футболу 2026 года. У микрофона Канат Султакиев. Чемпионат мира по футболу постепенно выходит на тот этап, когда каждая новая игра начинает влиять не только на положение команд в таблице, но и на общее настроение турнира. Первые туры уже показали главное. Нынешний мундиаль не собирается жить по заранее написанному сценарию. Команды, которые считались безоговорочными фаворитами, уже столкнулись с серьезным сопротивлением. Сборные, от которых многие не ожидали громких результатов, сумели обратить на себя внимание. И именно это делает чемпионат мира особенным. Здесь невозможно предсказать все заранее. Турнир 2026 года уже вошел в историю еще до своего начала. Впервые чемпионат мира проходит сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Впервые участие принимают 48 сборных. Изменился формат, увеличилось количество матчей, появились новые команды и новые футболисты. Истории. Сегодня мировое первенство – это уже не только соревнование признанных футбольных держав. Это возможность для сборных из разных регионов заявить о себе и почувствовать атмосферу крупнейшего спортивного события планеты. И уже сейчас видно, расширение турнира добавило чемпионату новых эмоций. Отдельного внимания заслуживает атмосфера нынешнего чемпионата. На трибунах рядом оказываются болельщики из разных частей света. В социальных сетях миллионы людей обсуждают матчи практически в режиме реального времени. Для многих стран участие в чемпионате становится событием национального масштаба. Особенно это заметно на примере сборных, которые впервые получили возможность выступить на мировом первенстве. Но вместе с этим меняется и сам способ восприятия футбола. Сегодня болельщику уже недостаточно просто узнать счет. Важно увидеть игру целиком, почувствовать эмоции стадиона, услышать комментарии, следить за повторами, аналитикой и атмосферой вокруг турнира. Современный чемпионат мира давно перестал быть только спортивным соревнованием. Это большое телевизионное событие. За каждым матчем стоят десятки специалистов, редакторы, режиссеры, продюсеры, технические команды, которые делают все, чтобы зритель увидел игру максимально полно. Для миллионов болельщиков именно трансляция становится главным способом почувствовать атмосферу турнира. И здесь особенно важна работа национальных вещателей. В Кыргызстане матчи чемпионата мира показывает Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской республики и телеканал НТРК «Спорт». Но за тем, что зритель видит на экране, всегда остается большая организационная и редакционная работа. Как выстраивается показ чемпионата мира, что происходит за кадром, как готовятся эфиры и что особенно важно во время такого крупного турнира. Об этом Биринчи радио рассказал продюсер телеканала НТРК «Спорт» Жолдош Исаков.
1: Во-первых, хочется отметить, что телеканал НТРК является обладателем эксклюзивных прав на вещание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года на территории Кыргызстана на общедоступных каналах по телевидению, радиовещанию и в кабельных сетях, то есть все права принадлежат в этой области именно нам. Что сделал НТРК в данном случае? Руководство приняло решение о том, чтобы мы подготовили новую студию для запуска специальных проектов к чемпионату мира, и Буйрусам мы успели. Мы запускаем две студии, специально предназначенных для чемпионата мира. В этой студии мы будем обсуждать предстоящие матчи, результаты прошедших матчей. Если совсем простыми словами говорить, по-нашему разгонять будем интерес зрителей к определенному матчу. Что касается второго вопроса, касаемо фаворитов, у нас мнения здесь разделились, как вы знаете. Очень много комментаторов и очень много мнений. Кто-то отдает предпочтение Испании, кто-то отдает предпочтение Франции. Но вот я лично удивился тому, что, проведя опрос на улицах Бишкека, мы специальный проект запустили о том, чтобы узнать мнение жителей города о предстоящем чемпионате мира, мы приятно были удивлены, что большинство кыргызстанцев, по крайней мере, тех, которых мы опросили, будут болеть за сборную Португалии. и с ностальгией о Криштиану Роналду. Я не знаю почему, но люди часто говорят, вот Месси выиграл чемпионат мира в прошлый раз, теперь пусть выиграет Роналду. Какие ожидания? Я думаю, наших зрителей ждет очень интересный чемпионат мира. Естественно, мы будем уже по-другому готовиться к чемпионату мира. Каждый матч мы будем рассматривать под микроскопом, будем готовиться. И могу сказать, что наши комментаторы дадут все силы для того, чтобы украсить любой матч. Как вы знаете, было куплено специальное оборудование для НТРК. Теперь семейство телеканалов НТРК, в том числе НТРК Спорт, доступны даже в самых отдаленных регионах нашей страны. И уверены, порядка, по-моему, 99% страны будет покрыто сигналом семейства НТРК. Да, как вы знаете, у нас есть штатные комментаторы, эти люди, которые работают непосредственно на НТРК Спорт. Это Бексултан Усиналиев, это Зейрат Эсенбай, Кубан Джумимединов. Это эксперты, действительно, я могу сказать, с уверенностью эксперты в футболе, которые провели не один чемпионат мира, они много комментируют. И в этом году я, как действующий комментатор и продюсер НТРК Спорт, сам буду тоже комментировать матчи уже на официальном языке для наших кыргызстанцев, которые не владеют государственным языком. И, естественно, мы будем приглашать еще других специалистов, комментаторов, которые не являются штатными сотрудниками, но являются очень хорошими комментаторами. Это сделано для поддержание такой здоровой спортивной конкуренции среди комментаторов. Я думаю, наши зрители будут довольны. Как я уже сказал ранее, мы подготовили две специальные студии, которые мы построили специально для чемпионата мира. И у обеих студий будет разный формат. В одной студии мы будем в строгих костюмах обсуждать строгие темы с нашими приглашенными гостями. Это эксперты, это футболисты, тренеры, судьи и так далее. Будут приглашенные сами комментаторы тоже. А в другой студии будет, скажем так, легкая версия, где вот наподобие утренних шоу. Как вы знаете, несколько матчей в туре выпадает на утро, то есть в 7 утра, в 10 утра. И для того, чтобы их, скажем так, не нагружать информацией, утром мы будем делать такую веселую версию, если можно так выразиться, в кавычках, нашего проекта. И эти проекты будут отнесены не ко всем матчам. Мы будем только делать этот проект под топовые матчи.
0: Это был взгляд на чемпионат мира не только со стороны футбольного поля, но и со стороны телевизионной работы. И впереди болельщиков ждет еще немало ярких матчей, эмоций и неожиданных развязок. Напомним, следить за матчами мирового первенства кыргызстанские зрители могут в эфире Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, а также на телеканале НТРК Спорт. Расписание трансляции и время начала игр доступны на официальных ресурсах НТРК. С вами была программа «Пульс чемпионата». До встречи в следующем выпуске.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Оодо орошон ойлор.
2: Чоку болот тоолордун бийик жер. Чокудай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз өстүргөн сени, мени.
3: Байдылда Сарнагоев.
4: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям.

0: и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее, и это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
1: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
2: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
3: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
4: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
3: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
5: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
3: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
6: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
3: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась 30% до 80%.
6: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
3: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
7: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
8: Саат 12:30 5

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.
2: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — МБанк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.
4: Ардактуу радио кагармандар, назарыңыздарга белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмад Ажы Абдуллаевдин «Такваалардын жакшы кулк мүнөзү» аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп ахлагын жана такваалыгын арттырууга багытталган.
5: 3-чү бөлүктүн 8-чү бөлүмү. Алладан коркуу жана анын рахматынан үмүт кылуу. Билгиле, адам качан кутулуу жолун тапканда жана бул максатка жетүүгө эмнелер жардам берерин билгенде гана Алланын мээриминен үмүт кылса болот. Эгерде адам кутулуу жолун жана ыкмаларын таба албаса, анда ал утулушта гана калат. Коркуу бул жүрөктүн шамы. Анын жардамы менен өзүңдөгү жакшыны да, жаманды да көрө аласың. Сен өзүң да билбей калып, алданып калбас үчүн дайыма Алланын каарынан коркуу жана анын мээриминен үмүт кылуу абалында болушуң керек. Насаатчы шейхтердин бири-бирине өткөрүп келе жаткан насааты ушундай: Алладан корккон адамды Алладан корккон адамдар гана көрө алышат. Уулунан айрылган аял өзүндө эле жоготууну башынан өткөрүшкөн адамдарды көргүсү келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Алладан коркуп ыйлаган адам тозокко кирбейт, эгерде сүт желинине кайра кайтса да. Билгин, ар бир нерсенин өзүнүн чырайы бар. Ал эми ибадаттын чырайы Алладан коркууда. Качан шайтан каргышка калып жана Алла Тааланын мээриминен ажыраганда, периштелер Жабраил жана Микаил көпкө ыйлашты. Ошондо Алла Таала аларга аянын түшүрдү: Силерге эмне болду? Эмне үчүн мынчалык көп ыйлап жатасыңар? Алар жооп беришти: О, биздин Раббибиз, биз сенин сыноогон коопсуз экенибизге ишеничибиз болбой жатат. Жараткан Алла Таала аларга мындай деп кайрылды: Ушул абалда кала бергиле жана менин сыноомун коргогонуңарга толук ишеничиңер болбосун. Акыйкатта руханий кемелдикке жеткен адамдын Алланын сыноосунан коопсуздукта экенине толук ишеничи болбойт. Жараткан аларды канчалык бийик даражага жеткирсе да, жараткан Алла Таала ага "Мен сага өтө ыраазымын" деп айтса да, мындай адамды кудуреттүү Алладан коркуусу аны таштап кетмек эмес. Алла Таала айткан: "Жакшылык кылып жатып, жүрөгүндө коркууну сезишет." Муминун сүрөсү 60-чы аят. Алымдар бул аятты сөз, зекет жана кайыр садага берип жана бергендерин кабыл албай коет деп жүрөгүндө Алладан корккондор жөнүндө жүрүп жатат деп түшүндүрүштү. Анткени алар зекет берүүдө бир ката кетирип койдукпу же аны туура эмес берип койдукпу деп чоочулашат. Качан сахабалар ушул айтылган аят жөнүндө пайгамбарыбыздан: "О Алланын элчиси, жүрөгүндө коркууну сезишкендер, булар уурдап, зына кылып же ичкилик ичкендерби?" деп сурашканда, пайгамбарыбыз: "Жок, сөз орозо кармап, намаз окуп жана кайыр садака кылып жана Алла муну кабыл кылбай коет деп корккон адам жөнүндө жүрүп жатат" деди. Имам Аш-Шаарани айткан: "Бизден кайсы абалда болбойлу күчкө эмес, алсыздыкка ыктообузга жана Алланы таанып билүүнүн даражасын баалоого анталышкан. Ал эми Алладан катуу коркуу Алланы таанып билүүнүн шарты болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: «Мен Алланы бардыгыңардан жакшы билем, жана мен андан бардыгыңардан көбүрөөк корком». Жана бизден качан бизге кыйынчылык балеэ келгенде Алла Тааладан жалварып жардам берүүсүн жана бул балеэден куткаруусун сурообузга анталышкан. Кээ бирөөлөрдөй болуп келген кыйынчылык балеэни бекемдик жана сабырдуулук менен өткөрүү эмес, анткени мындай бекемдик Алланын эркине каршы чыккандык болуп калат. Эгерде кыйынчылыгыбыз, оорубуз күчөп кетсе, сабырдуулугубузду биротоло жоготуп алуубуз мүмкүн. Натыйжада анда өзүбүздүн алсыздыгыбыздан бул абалды көтөрө албай калып, Алла Тааладан жеңилдик берүүсүн сурайбыз. Жакшысы, чиркейдин чагуусунан пайда болсо да ооруганыбызды, алсыздыгыбызды башында эле билдирүүбүз керек. Алла Таала кулдарынын ага алсыздыгын көрсөтүп жана андан тез-тез кечирим сурап, ден соолукту жана аман эсендикти жалбарып тилеп туруусун жакшы көрөт.
6: Здравствуйте, далее на Биринчи радио программа «Неделя», у микрофона Эрмек Актанов. На территории водозабора Урталыш состоялось мероприятие, посвященное завершению второй фазы проекта реабилитации систем водоснабжения и канализации города Бишкек, реализованного при поддержке правительства Швейцарской конфедерации и Европейского банка реконструкции и развития. Мероприятие принял участие мэр столицы. В своем выступлении он отметил, что в 22-23 годах столица сталкивалась с серьезными проблемами, связанными с обеспечением жителей питьевой водой. По его словам, реализованные в рамках проекта мероприятия позволили существенно укрепить систему водоснабжения и повысить ее надежность. Глава города подчеркнул значимость вклада международных партнеров в развитие инженерной инфраструктуры столицы и выразил правительству Швейцарской конфедерации, Европейскому банку реконструкции и развития, а также всем участникам проекта особую благодарность за проделанную работу, отметил, что совместными усилиями удалось добиться ощутимых результатов для жителей города Бишкек. В свою очередь, также было отмечено, что общий объем инвестиций в проект составил 16 миллионов евро, из которых 8 миллионов евро были предоставлены в виде кредита и 8 миллионов евро в виде гранта. В рамках проекта на водозаборе Урталыш пробурено и введено в эксплуатацию 35 новых скважин, построен магистральный водовод протяженностью 3,2 километра и завершено строительство канализационного коллектора длиною 11 километров. Для повышения качества контроля за питьевой источной водой поставлено современное лабораторное оборудование. Благодаря эффективному управлению проектом удалось сэкономить 3,6 миллионов евро грантовых средств, которые были направлены на развитие инженерной инфраструктуры южной части Бишкека. В результате построено 2,5 километра водопроводных и около 5 километров канализационных сетей. Кроме того, для МП «Бишкек-Водоканал» приобретено 108 единиц оборудования и 4 единицы специализированной техники. Проект был завершен в мае прошлого года. Общий объем освоенных средств составил более 98% от общего бюджета проекта. Реализация проекта позволила повысить надежность систем водоснабжения и водоотведения, улучшить качество коммунальных услуг и создать основу для дальнейшего развития инженерной инфраструктуры столицы. Подробно о водоснабжении и канализации города Бишкек замдиректора муниципального предприятия «Бишкек-Водоканал» Ханымет Улу-Алибек.
7: В завершении второй фазы проекта реабилитация систем водоснабжения и водоотведения города Бишкек. Проект начался в 2015 году. Получается, наши специалисты совместно со специалистами с Азербайджана они разрабатывали проект коллектора, юго-западного нового коллектора, который мы, специалисты совместно с приглашенными экспертами, разрабатывали, проектировали трассу будущего коллектора, уже на сегодняшний день уже установленного, устроенного. Он у нас пролегает от очистных сооружений до перекрестка улиц Бакаева-Ахумбаева. В общей сложности протяженностью более 11 километров. Получается, диаметр сечения этого коллектора колеблется от 1 метра до 600 миллиметров. То есть от 600 миллиметров до 2000 миллиметров. Это, представьте то, что это труба шириною 2 метра. По этим трубам все стоки с юго-западного района в основном идут и сливаются в наши очистные сооружения, которые находятся в селе Пригородном. Так, дальше. Получается, вот швейцарские посольства Конфедерации Швейцарии совместно с Европейским банком развития выделили кредит в размере 8 миллионов евро, также грант в размере 8 миллионов евро, и на эти средства были реализованы эти проекты. Самый большой из них, это вот я уже упомянул, это новый канализационный коллектор протяженностью 11 километров. Если вот вы помните, мы на протяжении 2-3 лет перекрывали улицы и строили этот коллектор. Было много недовольства со стороны горожан. Многие, ну, все, с горем пополам, все-таки мы завершили этот проект, несмотря на погодные условия, несмотря на все эти проблемы при строительстве этого коллектора, и его успешно ввели в эксплуатацию. На сегодняшний день этот коллектор, он принимает в себя все стоки южно-планировочной зоны, также жилых массивов, которые находятся у нас в юго-западной части города Бишкек. Это такие жилые массивы, как Арча-Бишек, Акурдо, Акурдо-2 в какой-то части, да, Кызыл-Аскер, ну вот, и ряд других жилых массивов, которые пролегают по трассе данного коллектора. Также у нас есть водозаборное сооружение, головные мы его называем, в селе Орто-Алыш. Этот водозабор, он источник водоснабжения, он снабжает более 40% населения города Бишкек чистой питьевой водой. Территория этих очистных, то есть водозаборного сооружения составляет порядка 279 гектаров. Это огромная территория. Там у нас расположено порядка 145 скважин, из которых мы добываем артезианскую воду. Потом мы ее обрабатываем. И после того, после обработки мы уже подаем эту воду в сети. Так вот, на этом водозаборе мы пробурили порядка 35 скважин, которые у нас они работают, введены в эксплуатацию, все работает в штатном режиме. Также вот вчера мы, получается, официально завершили наш проект, пригласили всех представителей Европейского банка реконструкции и развития, посольство Швейцарии. Также присутствовал мэр города Бишкек Айбек Дюнушалиевич, выступил с речью, поблагодарил всех наших партнеров. Также мы показали им наш водозабор, провели экскурсию. Встреча прошла очень даже хорошо. У нас еще остается проблема, то что потребление воды в летний период возрастает более чем на 25-30% по сравнению с зимним периодом. Это связано с тем, что многие потребители поливают свои зеленые насаждения в приусадебных участках. Мы ведем активную разъяснительную кампанию о том, что в дневное время полив зеленых насаждений на территории города Бишкек питьевой водой запрещен. Так вот. И наши инспектора, контролеры проводят беседы с жителями и доводят до сведения наших граждан. Наше предприятие в первую очередь ставит задачи по бесперебойному обеспечению потребителей города Бишкек хозяйственно-питьевой водой в количестве не менее установленного норматива качества, соответствующего требованиям питьевая вода. Так вот, получается, наши сотрудники ежедневно производят отбор питьевой воды. Эти пробы сдаются в нашу лабораторию. Там проводят анализы, и в течение 2-3 дней выходят результаты. Если есть какие-то отклонения, то мы сразу же сообщают нам, и мы уже тампонируем и останавливаем эту скважину, из которой была добыта эта вода. На сегодняшний день у нас таких проблем пока еще не выявлено. Все отборы, все пробы соответствуют всем качествам нормативов в части питьевой воды, стандартам питьевой воды. Так что у нас пока таких случаев не было. Мы видим свой анализ. Среднесуточная потребность города в питьевой воде в жаркую погоду составляет порядка 550 тысяч кубометров в сутки. 550, полмиллиона кубометров реализованным системам водоснабжения и водоотведения производится, осуществляется только в соответствии с выданными техническими условиями. Если какой-то гражданин хочет, к примеру, подключиться к нашим сетям, он направляет, обращается в Бишкекскую главархитектуру, оттуда они формируют запросы и направляют ее нам. Этот запрос у нас рассматривается на техническом совете предприятия, который у нас проходит каждый четверг. Все инженеры, наши главные инженеры, инженеры по водоснабжению, инженеры по водоотведению, собираются у нас в конференц-зале по четвергам и решают самые насущные проблемы в инженерной части, да, водоканала. В связи с тем, что мы хозрасчетное предприятие, имеется в виду муниципальное предприятие «Бишкек водоканал», то у нас нет, не везде у нас имеются свои сети. В некоторых районах у нас попросту отсутствуют сети. Мы несем ответственность за те районы, в которых пролегают наши централизованные сети водоснабжения и водоотведения. По результатам административно-территориальной реформы границы, площадь Бишкека увеличена более чем в 3 раза. В некоторых отдаленных районах города у водоканала нет возможности вообще протянуть свою воду в их сторону. Для начала проектирования этих сетей нужно в первую очередь определиться с источником водоснабжения и уже оттуда тянуть эти вышеуказанные сети к каждому дому, к каждой улице. Так, на сегодняшний день мы, мэрия города Бишкек, совместно с муниципальными администрациями, с главархитектурой, с управлением капстроительства ведутся работы по изысканию дополнительных земельных участков и новых земельных участков по устройству и строительству водозаборных сооружений. Мы уже приметили порядка 3 участков. Уже мы прошли согласование с геологией. У нас есть уже положительное заключение от них о том, что на этой территории, в этой местности есть вода артезианская, ее возможно пробурить скважину и таким образом пустить ее в наши построенные сети. Работа все еще ведется. Как только мы все уже оформим все правоостанавливающие документы, мы обязательно об этом объявим.
6: На территории водозабора состоялось мероприятие, посвященное завершению 2-й фазы проекта реабилитации систем водоснабжения и канализации города Бишкек. Продолжаем программу «Неделя». На этой неделе в программе «Радиоклиника» говорили о том, что в Кыргызстане отсутствуют точные данные о числе инсультов у детей. Однако побочные случаи отмечаются в медицинских учреждениях. Об этом рассказала детский невролог Миргуль Алакулова в эфире «Биринчи радио». Она отметила, что инсульт у детей – это редкое, но серьезное состояние, которое характеризуется нарушением кровоснабжения головного мозга и повреждением его тканей. Согласно мировой статистике, ежегодно регистрируется до 13 случаев инсульта на 100 тысяч детского населения. Причинами инсульта могут быть пороки сердца, сосудистые заболевания, нарушение свертываемости крови, травмы и инфекционные болезни. Заболевание может проявляться как у новорожденных, так и у детей дошкольного возраста и подростков в возрасте от 0 до 18 лет. У новорожденных чаще всего наблюдается геморрагический инсульт, кровоизлияние в мозг. А у детей дошкольного возраста это может происходить после травм или на фоне сердечных пороков. В некоторых случаях причина остается неизвестной, а у ребенка появляются симптомы инсульта. Симптоматика инсульта у новорожденных включает судороги, внезапную потерю сознания и тремор, а также проблемы с сосанием. У младенцев, у детей дошкольного возраста могут наблюдаться резкая слабость, нарушение сознания, ослабление одной стороны тела, проблемы с речью и походкой, а также перекос лица. У подростков симптоматика схожа с взрослой. У них могут возникнуть нарушения сознания, судороги, головная боль, рвота и проблемы с движением. Признаки болезни явные и требуют немедленного внимания. У младенцев диагностика может быть затруднена из-за их неспособности выражать свое ощущение, отметила детский невролог в эфире «Биринчи радио».
8: Инсульт – это острое состояние, при котором нарушается кровоснабжение головного мозга и повреждается часть мозга, где недостает питательные вещества или кислородное голодание, или кровоизлияние в ткань мозга, при котором повреждается ткань, да, мозга, и оттуда последствия идут. У детей инсульт очень редко встречается, но встречаются. чем, конечно, редко, чем у взрослых, но встречаются. Например, в мире встречается 2-13 детей на 100 тысяч населения. А в нашей стране, конечно, данных нет, но в стационар поступают дети, может быть, примерно 10% из тех детей, которые поступают в стационар. Да? Инсульт чаще встречается после, какие причины могут привести, да, к этому. Частая причина – это пороки сердца у детей, заболевание сосудов головного мозга, заболевания свертывающей системы крови, после травмы бывает, инфекционные заболевания. Мы видим от 0 до 18 лет детей. У новорожденных, например, часто бывает геморрагический. Геморрагический инсульт – это когда кровоизлияние в мозг происходит. А у дошкольного возраста чаще после травмы или на фоне вот пороков сердца. Бывает и без причин такое может быть. Да, вот мы не можем установить причину, а у ребенка клиника инсульта. Ишемический инсульт, когда происходит закупорка сосуда. Закупорка сосуда, и на фоне этого нарушается кровоснабжение. Да? То есть прекращается спазм сосудов тромбом или эмболом, и происходит закупорка сосуда, и кровь дальше не проходит. То есть кровоснабжение нарушается головного мозга. А в другом случае геморрагический вид. В геморрагическом инсульте происходит кровоизлияние. Наоборот, сосуд лопается, и происходит кровоизлияние в ткань мозга. Здесь тоже зависит от вида, клиника зависит, да?
9: Так. Скажите, на что обратить внимание родителям, да, по каким признакам понять, какие, что симптомы, есть, да, какие-то проблемы?
8: Если рассказать о симптомах, например, у новорожденных чаще всего происходят судороги. Судороги – это внезапная потеря сознания и тремор, да, например, это тонико-клонические судороги. У новорожденных часто судороги, нарушение сознания, плохое сосание груди, например, мама замечает, он плохо сосет грудь, это опасные признаки, при каких случаях нужно обязательно обратиться, да, за медицинской помощью. У младенцев и у детей дошкольных возрастов бывает резкая слабость, нарушение сознания может быть. Обязательно будет слабость в одной половине конечностей тела, нарушение. Если ребенок разговаривал, он перестает разговаривать, нарушение речи, нарушение походки, например, да? Перекос лица обязательно. Судороги тоже. Но там они, дети, уже повзрослее, они говорят, головную боль, рвота, нарушение походки, перекос лица. Вот это тоже выражение у больших детей, да, но они говорят, и как бы с ними чуть легче, потому что у них похоже, чем, ну, как со взрослыми. При появлении таких признаков, вот как я ранее рассказала, да, судороги, нарушение сознания, нарушение поведения ребенка, нарушение речи, перекос лица, это ограничение движения в одной половине тела, скорую вызывать в первую очередь. Скорая обязательно доставит в положенное место, положенный стационар. Но чем раньше, тем лучше, да? Чем раньше начато лечение, тем результат, исход благополучный. Как только ребенок поступает к нам, проводится ряд обследований, ряд анализов, общеклинические анализы, биохимические анализы. Самое главное обследование, где мы можем или исключать, или подтверждать этот диагноз, это магнитно-резонансная томография. И там нам точно скажут, есть инсульт, нет инсульта. Как только инсульт устанавливается, мы начинаем лечение. Ну, лечение – это самое главное, это поддержка самых близких, важных этих функций организма. Это дыхание, кровообращение, да, сатурация, артериальное давление, чтобы оно было стабильное. А потом уже непосредственно лечение головного мозга. И ранее начатая реабилитация.
9: Угу.
8: Такие дети у нас долго лежат, минимум 2 недели. А дальше уже они на длительном реабилитации будут амбулаторно. Схема обследований и лечения нет, конечно, но

0: вступают в силу новые требования для иностранцев из безвизовых стран СНГ, включая граждан Кыргызстана. С 1 июля для въезда на территорию России необходимо скачать мобильное приложение RUID, зарегистрировать себя с указанием паспортных данных, указать цель поездки, дату въезда и выезда, регион посещения. Разместите в личном кабинете свое фото, биометрические данные и голос. Подать заявление на въезд и получить QR-код для предъявления на пограничном контроле, который действует в течение 90 дней со дня оформления. Заявление должно быть оформлено не позднее, чем за 72 часа до пересечения государственной границы. В экстренных случаях, связанных с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, допускается подача заявления минимум за 4 часа до въезда. Одновременно продолжает действовать обязательная биометрическая идентификация иностранных граждан в пунктах пропуска в России, предусматривающая фотографирование и сдачу отпечатков пальцев. Минтруда также обращает внимание об увеличении сроков временного пребывания в Российской Федерации профессиональных водителей государств-участников СНГ, осуществляющих международные автомобильные перевозки до 180 суток суммарно в течение одного календарного года при условии подачи ими в установленном порядке заявления о целях въезда и пребывания проживания в Российской Федерации. Подробно об этом в эфире Биринчи Радио рассказал начальник управления внешней миграции Минтруда Майрамбек Бишенов.
1: На сегодняшнее современное время вопросы миграции, они глобальные, миграционные процессы, они глобальные. Что бы мы ни предпринимали, как бы мы ни хотели, но это все-таки глобальные процессы, которые идут по всему миру, и мы не можем быть в стороне, да, от этих процессов. И то, что мобильность населения растет, она как внутри страны растет, так и за пределы нашего государства. Такие процедуры проходят по всем странам, то есть мы не являемся исключением, то есть мобильность населения, она повышается, усиливается в различных направлениях, и в этой связи наша Министерство проводит определенную работу по регулированию, да, по стабилизации именно этих миграционных процессов. Да. 25-го года, да, мы почувствовали и все увидели, что в Российской Федерации проходит так называемое упорядочение миграционных процессов. Но оно, мы как бы, на нас оно сказывается, как бы ужесточение, да, миграционных правил, ужесточение миграционного порядка пребывания иностранных граждан. Но необходимо подчеркнуть, что изменения касаются всех иностранных граждан, в том числе, конечно же, и граждан Кыргызской Республики. Если коротко отметить, что за 25-й год, например, были введены такие нормы, как порядок пребывания 90 на 360. То есть, если мы раньше могли наши граждане присутствовать 90 и 180, на сегодня, то есть 90-360 норма работы, то есть если человек, гражданин Кыргызской Республики, пребывает 90 дней, после 90 дней он сможет заехать только через 360 дней, то есть в течение календарного года. Да, это вот одна норма была принята, потом была принята норма о проведении процедуры дактилоскопии, сдачи биометрии, фотографирования и медицинского освидетельствования. То есть этот порядок был установлен. Также можно сейчас отметить о том, что был введен режим, благоприятный режим. Мы считаем, для нас это благоприятным стал режимом, это введение регистрации через мобильное приложение Амина. То есть это по Москве, по Московской области был экспериментально введен такой режим, что регистрацию для наших мигрантов можно было произвести, скачивая мобильное приложение Амина, указывая свое местоположение, и буквально после этого считалось, что данный мигрант уже получил регистрацию. Да? В настоящее время Амина, процедура по проведению регистрации через мобильное приложение Амина, она показала свою положительную сторону, в принципе, сейчас особых проблем нету. Но вот то, что если остановиться именно на сегодняшнем предмете, что с 1 июля вводятся новые требования для иностранных граждан, в том числе и граждан Кыргызской Республики, что с 1 июля для въезда на территорию Российской Федерации необходимо за 72 часа до въезда, предполагаемого въезда, необходимо скачать мобильное приложение RUID, то есть оно заходите в Apple Store, либо Google Play, там скачивается это мобильное приложение RUID, потом поэтапно проходит необходимо себя зарегистрировать, указать паспортные данные, указать цель поездки, дату въезда, выезда и место, регион, куда вы

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Здравствуйте, в эфире еженедельная программа АПТА, в студии у микрофона Эрмек Актанов. В начале хроника недели. Понедельник, 15 июня. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев провел 10-е заседание Межведомственной комиссии по мониторингу реализации указа президента, направленного на повышение эффективности и дебюрократизации системы государственного управления. Алтынбек Рыспеков назначен министром энергетики. Вторник, 16 июня. Адылбек Касымалиев, прибывший в Ташкент с рабочим визитом, встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. С началом туристического сезона на железнодорожном маршруте Бишкек-Балыкчи усилены меры по обеспечению общественного порядка и безопасности пассажиров. Среда, 17 июня. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров призвал граждан инвестировать государственные ценные бумаги, подчеркнув, что это позволит не только улучшить личное финансовое положение, но и внести вклад в развитие страны. Об этом глава государства написал на своей странице в социальных сетях. 17 июня председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов провел встречу с ведущими представителями креативной экономики Кыргызстана. Зампредседателя Кабинета министров Улан Маматканов провел очередное заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Всемирных игр кочевников. Четверг, 18 июня. Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия Исык-Кульского международного форума, состоявшегося в культурном центре Рухордо города Чолпан-Ата. Перед началом форума Садыр Жапаров и президент Албании вместе с супругами совершили прогулку по живописному пирсу в форуме Комуза на берегу озера Исык-Куль. Востоковед Зифа Алуа Ауэзова рассказала подробности про форум.
3: Мне кажется, в эти времена, вот в наши неспокойные времена, турбулентные времена, такие форумы имеют особое значение для сплочения интеллектуалов мира. То есть этот форум, начатый Чингизом Туриколовичем, основанный им 40 лет назад, оказался такой мощным примером мягкой силы, да, то есть силы, которая находится в руках людей творческих, людей, которые философски относятся к проблемам будущего и не с оружием в руках воюют за правду, за свои идеалы, но они с помощью слова иногда достигают гораздо больше того, что может принести конкретная физическая борьба за свои идеалы. И это очень важно. Когда Чингиз Турикулович основал впервые этот форум, мой отец Мурат Мухтарович Ауэзов был его участником.
2: Пятница, 19 июня. Президент Албании, прибывший в Кыргызстан с официальным визитом, посетил историко-мемориальный комплекс «Атабиит». В Кыргызстане продолжились мероприятия, посвященные 40-летию Исык-Кульского международного форума, основанного по инициативе Чингиза Айтматова. 19 июня в госрезиденции номер 2 в Чолпан-Ате состоялись пленарные заседания форума. Модератором первой части форума выступил госсекретарь Арслан Койчиев. В ходе пленарного заседания выступили представители России, Турции, Узбекистана, Казахстана, Китая, Румынии, а также Тюрксой и Международного фонда тюркской культуры и наследия. В рамках Шанхайской организации сотрудничества прошел важный медиафорум. Это мероприятие является одним из ключевых юбилейных событий, посвященных 25-летию организации, и завершится саммитом, который пройдет в сентябре в Бишкеке. Это была хроника недели на Биринчи радио. Далее к основным событиям. На этой неделе в Чолпан-Ате состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и президента Республики Албании Байрама Бегая. В культурном центре Рухордо вывешены государственные флаги Кыргызстана и Албании, выстроен почетный караул. Присутствовали 40 этновоинов. После взаимных приветствий лидеры приняли рапорт командира роты почетного караула, затем прозвучали государственные гимны двух стран. Далее главы государств совершили обход строя. Байрам Бегаев приветствовал роту почетного караула фразой «Салам Аскер». После лидеры ознакомились с членами официальных делегаций. Затем Садыр Джапаров и Байрам Бегай перешли в Конгресс-холл государственной резиденции номер 2 для совместного фотографирования и проведения переговоров. В ходе встречи Джапаров отметил, что первый официальный визит президента Албании является важным этапом в развитии отношений между странами и может открыть новую страницу кыргызско-албанского сотрудничества. Президент заявил, что Кыргызстан рассматривает Албанию как важного партнера в Европе и выразил поддержку ее стремлению к членству в Европейском Союзе. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога и развитию взаимодействия между профильными ведомствами. Также обсуждалось расширение торгово-экономических связей, увеличение взаимного товарооборота. Среди перспективных направлений названы туризм, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, транспорт, финансы и цифровое развитие.
4: Кыргызстан менен Албанияның ортосындағы дипломатиялық мәмілелер 1992 жылы орнатылғанын еске алсақ,
5: мы заинтересованы в совместной работе по дальнейшему углублению торгово-экономических связей, увеличению объемов взаимного товарооборота, а также активизации инвестиционного сотрудничества. У нас есть все возможности для расширения взаимодействия в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, транспорт, финансы и цифровое развитие. В контексте развития транспортной взаимосвязанности между странами акцентировал внимание на открытии прямого авиасообщения, учитывая, что ранее в этом месяце Кыргызстан был исключен из черного списка Европейского Союза по авиационной безопасности. Отметил достижения Албании в сфере цифровизации предоставления государственных услуг и, с учетом возможностей Кыргызстана, предложил совместное сотрудничество в данном направлении. Отметил необходимость развивать сотрудничество в сферах образования, культуры и спорта.
2: В свою очередь, президент Албании отметил, что переговоры открывают новые возможности для укрепления сотрудничества и подчеркнул заинтересованность в развитии отношений с Кыргызстаном. Он также поддержал расширение взаимодействия в экономике, образовании и культуре.
6: Your Excellency, dear President Japarov,
7: высоко оцениваю экономические достижения Кыргызстана, значительный рост экономики страны. Есть большой потенциал для сотрудничества в сферах экономики, образования, культуры и на международных площадках. Поздравляю Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН и выражаю готовность к тесному взаимодействию в рамках международных организаций. Кроме того, приглашаю Джапарова посетить Албанию с официальным визитом в 2027 году.
2: Экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и Албанией активно развивается. Доля импорта в этом объеме достигла 33%. Министерство экономики и коммерции сообщило об этом. Из Кыргызстана в Албанию экспортировались такие товары, как фасоль, авиационный керосин, мед и консервированное мясо, в то время как из Албании в Кыргызстан поступала обувь и одежда. Албания впервые в истории ввела институт цифрового министра на базе ИИ. Как отметил заведующий отделом внешней политики администрации президента Сагымбек Абдумуталип,
8: обратить ваше внимание на важную составляющую, то что за последние 10 дней, это второе глава государства, который посещает нашу страну с официальным визитом. На прошлой неделе мы принимали уважаемого президента Грузии из региона Кавказа. Это сегодня мы принимаем президента Албании, это страна Европы, будущий член Евросоюза. И по приглашению нашего президента он впервые в истории посещает как Глава государств отметили, подчеркнули, с момента установления дипломатических отношений на протяжении почти 32 лет, с 1994 года, наши отношения поддерживались формально, переписками ограничивались и взаимодействием в рамках международных организаций. А данный визит уже придает новый импульс к активизации двусторонних отношений. Хотел бы подчеркнуть, что мы таким образом, как вы видите, вот с прошлого года уже мы расширяем географию наших дипломатических отношений. Мы посетили Африку, там открыли наше посольство. Сейчас второе посольство в Африке открывается. А в данном случае сейчас страны Европы. Со странами Европы у нас идет определенная степень активизации, можно сказать. И у нас приоритеты, мы определили приоритет этот туризм. Транспорт – это авиасообщения, прямые сообщения, чтобы в первую очередь наши граждане получили доступ к прямым авиасообщениям с европейскими странами. Это для нашей молодежи очень важно. Как вы знаете, буквально на днях мы успешно вышли из черного списка, авиационного списка Евросоюза. В этом плане у нас еще есть Албания, славится еще ускоренными темпами цифровизации. Албания впервые в истории, они ввели институт цифрового министра на базе искусственного интеллекта. У нас в Кыргызстане тоже мы рассказали о темпах.
2: По итогам встречи президенты подтвердили взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества и укреплении договорно-правовой базы. В завершении переговоров было подписано совместное заявление о дальнейшем развитии кыргызско-албанских отношений. Продолжаем программу «Неделя». Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Республику Узбекистан принял участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме и выступил на пленарном заседании. Глава Кабинета министров отметил, что сегодня Ташкент вновь становится площадкой, где будут обсуждаться конкретные решения для будущего нашего региона. Подробнее далее. Столица Узбекистана превратилась в арену для высокопоставленных государственных деятелей, руководителей крупнейших мировых корпораций, международных финансовых институтов, прибывших для участия в форуме. На Ташкентском международном инвестфоруме было зарегистрировано около 4000 иностранных делегатов, работающих в реальном секторе экономики из более чем 100 стран. В целом приняли участие более 8000 гостей. На форуме приняли участие компании с активами в 42 триллиона долларов. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Республику Узбекистан принял участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме и выступил на пленарном заседании.
9: В этих условиях выигрывают страны, которые быстрее принимают решения, создают понятные правила и открыты для долгосрочного партнерства. Кыргызская республика приходит к этой повестке не с ожиданиями, а с конкретными предложениями. Под руководством президента Кыргызской республики, уважаемого Садыра Нурзоевича Джапарова, страна перешла к этапу практической реализации крупных реформ и проектов. Стратегические ориентиры дальнейшего развития определены Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2030 года. Документ предусматривает ускоренную индустриализацию, расширение экспортного потенциала, цифровую трансформацию экономики, модернизацию инфраструктуры и углубление региональной кооперации. К 2030 году мы ставим задачу вывести страну в категорию государств с доходом выше среднего. Результаты уже видны. За последние 5 лет Кыргызстан демонстрирует устойчивую положительную динамику по ключевым социально-экономическим показателям. Экономика сохраняет высокие темпы роста. В 2025 году рост ВВП составил 11%, что стало одним из лучших показателей на евразийском пространстве. Для инвесторов это означает не только макроэкономическую динамику, это означает рост внутреннего спроса, расширение инфраструктурных возможностей и способность государства финансировать развитие. В этой связи мы предлагаем инвесторам конкретные направления, где Кыргызстан готов работать предметно. Первое направление – критически важные минералы и промышленная переработка. Глобальный энергетический переход усиливает спрос на редкоземельные элементы и другие критические ресурсы. Кыргызская республика располагает значительным минерально-сырьевым потенциалом. Помимо традиционных полезных ископаемых, особый интерес представляют редкоземельные элементы и другие критические минералы, востребованные мировой промышленностью.
2: Последние годы страны региона продемонстрировали высокий уровень политического диалога и экономического сотрудничества, сказал председатель Кабмина Адылбек Касымалиев.
9: Мы заинтересованы не только в добыче сырья, но и в создании производств более высокой добавленной стоимости, включая переработку, выпуск компонентов для зеленой энергетики и развитие технологических кластеров на территории Кыргызской Республики. Второе направление – энергетика. Как горная страна, мы хорошо понимаем цену климатической устойчивости. Обеспечение устойчивого экономического роста невозможно без надежной энергетической базы. Поэтому следующим стратегическим направлением является энергетический переход. Продолжается совершенствование законодательства в сфере энергетики, государственно-частное партнерство и поддержки инвесторов, что обеспечивает долгосрочную предсказуемость условий реализации проектов. Новые производители электрической энергии на основе возобновляемых источников энергии освобождается от уплаты налога на прибыль сроком на 5 лет после ввода объектов в эксплуатации. Мы открыты для сотрудничества в проектах гидроэнергетики, солнечной и ветровой энергетики, а также рассматриваем перспективы развития водородных технологий как одного из перспективных направлений энергетики будущего. Третье направление – агробизнес и продовольственная безопасность. Кыргызстан обладает благоприятными условиями для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, включая фрукты, овощи, мясную и молочную продукцию. Мы заинтересованы в реализации совместных инвестиционных проектов в сфере агропереработки, строительства тепличных комплексов, холодильных складов и агрологистических центров. Особый интерес представляют проекты, ориентированные на экспорт продукции на рынки стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Азии и Китая. Четвертое направление – транспорт и логистика. Развитие промышленности, сельское хозяйство и энергетики требует современной транспортной инфраструктуры и эффективных логистических решений.
2: Напомню, что программа визита прошла с посещения Центральноазиатского международного выставочного центра. В ходе ознакомления с деятельностью комплекса было отмечено, что он служит инновационной и перспективной платформой для объединения деловых кругов, передовых идей и современных технологий. На полях визита состоялась встреча Адылбека Касымалиева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Стороны предмета обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы укрепления кыргызско-узбекских отношений. Кроме того, председатель Кабинета министров совместно с главами правительственных делегаций посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте для ознакомления с историческими источниками. В работе форума приняли участие правительственные делегации Албании, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана, а также руководители крупнейших мировых корпораций и международных финансовых институтов. Эрмек Актанов, Беринчи Радио. Продолжаем еженедельную программу «АПТА». В Кыргызстане временно введено государственное регулирование розничных цен на горюче-смазочные материалы. Ограничение распространяется на бензин, дизельное топливо и автогаз и будет действовать до конца сентября. Одновременно государство запускает механизм субсидирования поставщиков топлива. Для чего приняты эти меры? Как они повлияют на рынок и что предлагают эксперты в материале Каната Султакеева?
10: Стоимость топлива остается одним из наиболее чувствительных вопросов для экономики и населения. От цен на горюче-смазочные материалы зависят транспортные расходы, стоимость товаров и услуг, а также работа бизнеса. В этой связи в Кыргызстане введены временные предельные розничные цены на бензин марок АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и автогаз. Максимальная стоимость установлена отдельно для каждого региона с учетом расстояния перевозок и логистических затрат. Для отдельных высокогорных и труднодоступных районов предусмотрены специальные лимиты. О целях введения временного регулирования и принципах формирования предельных цен рассказал главный специалист Управления регулируемых сфер Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана Бектур Бекташев.
11: Кабинетом министра Кыргызской Республики принято постановление номер 369 от 25 мая 2022 года о мерах по стабилизации рыночных цен на горючие смазочные материалы и внесении изменений в некоторые решения Кабинета министров Кыргызской Республики. Документ направлен на обеспечение экономической стабильности, бесперебойного снабжения внутреннего рынка ГСМ и поддержку субъектов, осуществляющих импорт и реализацию нефтепродуктов. Постановлением утвержден временный порядок предоставления субсидий импортерам и реализаторам горючих смазочных материалов на период с 25 мая по 30 сентября 2026 года. Субсидии предоставляются в виде компенсации разницы между рыночной и фиксированной ценой приобретения.
10: Наряду с регулированием цен государство предусмотрело поддержку участников рынка. Кабинетом министров утвержден механизм субсидирования компаний, которые занимаются импортом и реализацией нефтепродуктов. Для расчета компенсации определены базовые цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. При этом объем поддержки ограничен и не может превышать установленный предел. Продолжит главный специалист Управления регулируемых сфер Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Бектур Бекташев.
11: Также установлены фиксированные цены для целей субсидирования. Бензин АИ-92 860 долларов за тонну, бензин АИ-95 940 долларов за тонну, дизельное топливо 950 долларов за тонну, автогаз 575 долларов за одну тонну. Одновременно вводится временное государственное регулирование цен на ГСМ с установлением максимальных розничных цен в соответствии с действующим порядком регулирования социально значимых товаров. В целях снижения финансовой нагрузки для бизнеса на период действия мер предусмотрено изменение сроков уплаты акцизного налога. В целях реализации вышеуказанного постановления Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики 8 июня 2026 года издан приказ номер 45 об установлении максимальных розничных цен на бензин марок АИ-92 и 95, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ на территории Кыргызской Республики. Указанным приказом установлены максимальные розничные цены на основные виды ГСМ на всей территории Кыргызской Республики. Для отдельных высокогорных и отдаленных районов республики предусмотрены специальные максимальные цены с учетом дополнительных транспортно-логистических расходов на доставку нефтепродуктов. С момента вступления в силу приказа осуществляется ежедневный мониторинг розничных цен. В случае выявления фактов превышения установленных максимальных розничных цен к нарушителям будут применены меры ответственности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
10: Для расчета поддержки установлены базовые цены на основные виды топлива, а размер субсидии ограничен и не может превышать 20% от фиксированной стоимости. Поддержка распространяется на импортируемые нефтепродукты, ввезенные с конца мая до конца сентября текущего года. Кроме того, временно изменен порядок уплаты акцизов на производство и импорт топлива, а также приостановлены отдельные ограничения на ввоз нефтепродуктов автомобильным транспортом. Еще до введения новых мер представители отрасли отмечали необходимость поиска решений для сохранения устойчивости рынка и недопущения резких ценовых колебаний. Вот что говорит глава Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Эшатов.
12: Да, госрегулирование ввели, и получается вот совсем на днях Служба антимонопольного регулирования установила предельные цены. По этим предельным ценам мы теперь, нефтетрейдеры, будут цены держать до конца сентября месяца. Вы понимаете, да, кабинетом министра было такое решение принято. Разницу вот от продаваемой, разницу, которая будет по факту, то это будет специальная комиссия рассматривать, и эти средства потом будут государство субсидировать нефтетрейдерам.
10: При этом специалисты подчеркивают, текущие меры направлены на оперативную стабилизацию ситуации, однако в долгосрочной перспективе важны и структурные изменения. Эксперт Искендер Шаршеев считает, что устойчивость рынка напрямую связана с развитием собственной переработки и постепенным снижением зависимости от внешних поставок топлива.
13: Да, чтобы временно сдержать рост цен, необходимо будет внести определенные меры, такие, может быть, снижение акцизов, налоговых ставок. Это поможет чуть-чуть удержать цены еще некоторое время. Сейчас за счет запасов держались цены на ГСМ старыми. Новые цены на ГСМ уже скоро могут вступить в силу, поэтому если на какое-то время освободить от акцизов и плавно потом обратно их поднять, я думаю, что это позволило бы смягчить этот резкий рост цен, сделать его более медленным, и тогда люди могли бы хоть как-то запланировать и спокойно адаптироваться, да, к текущим ценам, иначе резко поднять цены тоже не очень хорошо. Поэтому, да, я думаю, что это очень хорошие меры, которые предлагает Кабинет министров. Думаю, что да, эти меры могут сработать хорошо.
10: Как ожидается, временное регулирование позволит сохранить баланс на внутреннем рынке и снизить влияние внешних ценовых факторов. По решению Кабинета министров, действие мер продлится до 30 сентября текущего года. После этого будет проведена оценка их эффективности, а также принятие решения о дальнейших шагах в сфере регулирования рынка топлива. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
2: Еще один материал в нашей программе. В Министерстве труда разъяснили порядок назначения выплат нового ежемесячного пособия «Бала РСИ». Размер пособия составит 1200 сомов в месяц на каждого ребенка. Право на получение пособия имеют родители, усыновители и опекуны, независимо от уровня доходов семьи. В случае рождения двух и более детей выплата будет назначаться на каждого ребенка отдельно. Подать заявление можно с 1 июля через мобильное приложение «Тюндюк» в разделе «Соцвыплаты», где станет доступна услуга «Бала РСИ». Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
14: В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики разъяснили порядок в назначении и выплаты нового ежемесячного пособия для детей Бала РСы. Напомним, что размер пособия составит 1200 сомов, а заявление можно будет подать с 1 июля этого года. Для жителей высокогорных и отдаленных районов выплата будет производиться с учетом установленных районных коэффициентов. У жительницы города Майлу-Усу, Самары и Рад трое детей. Она отметила, что обрадовалась новости о введении нового пособия.
15: Жакшы жаңылык, мурун биз ал албачык элек, машинасы бар, үйү бар. Азыр аябай жакшы болуп тур. Баарыбыз кубантабыз. Бары жогуна карабастан берилип атканына аябай сон жаңылык биз үчүн. Чоң үй бүлөлөргө, кичи үй бүлөлөргө карабастан берип атканына аябай сүйүндүк.
14: Подать заявление можно будет с 1 июля этого года через мобильное приложение «Тундук» в разделе «Соцвыплаты», где станет доступна услуга «Бала РСЭ», а также в территориальных подразделениях уполномоченного органа в сфере социального обеспечения по месту фактического проживания или пребывания. Для оформления пособия потребуется паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка с указанием персонального идентификационного номера, сведения о месте фактического проживания или пребывания, а также банковский счет для перечисления выплат. При подаче заявления в электронном формате необходимые данные будут запрашиваться автоматически через государственные информационные системы. Об этом рассказала главный специалист отдела государственных пособий Управления социальных выплат Министерства труда, социального обеспечения и миграции Асель Джомартова.
16: За данным видом пособия могут обратиться граждане Кыргызской Республики, а также лица, имеющие статус Кайрылманов. Для назначения данного пособия необходимы паспорт заявителя и свидетельство о рождении ребенка с указанием ПИНа, персонального идентификационного номера. При подаче заявления доверенным лицом, либо опекуном, необходимы будут доверенность, предоставление доверенности, паспорта и решение суда о назначении опекуна. Для граждан, у которых у детей имеется свидетельство о рождении иностранных

0: обнаружит, что его документы не отображаются, либо есть некорректные данные, то он должен обратиться в ФОН, чтобы оцифровать, либо актуализировать свои данные.
1: Решение о назначении пособия будет приниматься в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления. При подаче документов через приложение Тундук выплата может быть назначена автоматически в течение 1 рабочего дня. Пособие будет перечисляться ежемесячно на банковский счет получателя до достижения ребенком 3-летнего возраста. По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане на этот вид пособия смогут претендовать от 440 до 470 тысяч детей в возрасте до 3 лет. На реализацию программы государство планирует ежегодно направлять порядка 6,4 миллиардов сомов. В частности, в 2026 году при запуске с 1 июля будет необходимо около 3,1 миллиарда сомов, отметила Асель Джомартова.
0: Данный вид пособия он будет введен с 1 июля, поэтому все заявки от граждан будут приниматься с 1 июля, а выплата будет производиться с 1 числа следующего месяца, в котором было подано заявление, то есть с августа месяца. Выплата будет производиться с августа месяца. Вообще государственные пособия у нас выплачиваются до 10 числа. Мы также планируем выплату производить до этого времени. Пособие будет в размере 1200 сомов. Расчеты у нас производились. По предварительным данным у нас будут получать данный вид пособия около 450 тысяч детей.
1: Также было подчеркнуто, что введение новой выплаты направлено на поддержку семей с маленькими детьми, улучшение условий их жизни и снижение уровня детской бедности в стране. Айдайн Заркулова, Биринчи Радио.
2: И на этом еженедельная программа «Апта» завершена. Ее подготовили корреспонденты, комментаторы, обозреватели Биринчи Радио и я, Эрмек Актанов. До скорой встречи и приятных вам выходных.
3: Барынан нанулук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
4: Сенсер бе, урматтуу кагармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов.
5: Статистикалык улуттук комитеттин берген маалыматына караганда, учурда өлкө боюнча жалпысынан 540 ашык балык чарбасы катоодон өткөн. Аталган балык чарбаларында мезгилдин талабына шайкеш келген жумуштардын ишке ашырылып жатканын Балык өнөрү жай комплекс департаментинин директорунун орунбасары Нурзамат Акбаралы уулу билдирди. Аны айтып өтүп аталган балык чарбалары ветеринарлык санитардык нормаларга дал келип, талаптар менен ченемдерге ылайык салынган. Агрардык адистердин айтымында балык чарбасы азыркы кезде айыл чарба тармагынын приоритеттүү багыттарынын бири болуп саналат. Ошондуктан аталган ишкердик менен алектенебиз деген жарандарыбыздын саны күн санап төмөндөп барат. Кирешелүү тармак катары каралганы менен бул иш бир топ мени талап кылган түйшүктүү тармак. Албетте, алардын ичинде эң чоң чарбалар да, өлкөнүн рыногунда иштеген майда чарбалар дагы бар. Ветеринардык санитардык талаптар экспортко чыгууга багытталган чарбаларга гана эмес, бардык чарбаларга тиешелүү экенин департаменттин директорунун орун басары токтолуп өттү. 540 ашык балык чарбасынын ичинен 6 чарба мамлекеттик статуска ээ, департаменттин карамагында 3 мамлекеттик мекеме жана 3 мамлекеттик ишкана балык чарбалары катталган. Алар Өзгөн, Талас балык чарбалары, Тоң балык өсүрүүчү заводу, ошондой эле Соңкөл, Токтогул жана Базар Коргон балык чарбалары. Азыркы учурда аталган 6 балык чарба Кыргыз балык чарбасы деп аталган мамлекеттик ишканага бириккенин айта кеткенибиз артык баш болбосун.

0: 2 радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекиткиичи сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. 1 радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Айкон.
0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар 1 радиодо.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.
2: Добрый день, в эфире 1 радио, программа «Точка зрения», в студии Айдайн Заркулова, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. У школьников уже начались летние каникулы, и важно, чтобы этот период был не только временем отдыха, но и возможностью для полезного и безопасного досуга. В Бишкеке с 4 июня начали работу пришкольные лагеря на базе 39 общеобразовательных школ. Для детей организованы творческие, образовательные и спортивные мероприятия, направленные на развитие способностей и укрепление здоровья. Кроме того, в летнее время для детей также доступны и другие различные секции и кружки. Вместе с тем специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности в летнее время. Родителям рекомендуется уделять особое внимание организации досуга детей, контролировать местонахождение и регулярно напоминать правила дорожного движения, а также поведение на водоемах и рассказывать о пожарной безопасности. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы поговорим об организации отдыха для детей в летнее время. Для этого мы в студию пригласили главного специалиста Департамента образования мэрии города Бишкек Гузель Турдубаеву, начальника пришкольного лагеря общеобразовательной школы номер 25 Лилию Дудинову. Кроме того, у нас в студии находится директор Национальной детской инженерно-технической академии Алтын-Туюн Дарья Мусина и начальник инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности УВД Первомайского района города Бишкек, капитан милиции Линар Байсеитов. Добрый день, дорогие гости.
3: Добрый день.
2: Я думаю, что нам нужно начать с вас, Гузель Денисовна. Расскажите, пожалуйста, вот с 4 июня, это уже на протяжении 2 недель, да, можно сказать, работают пришкольные лагеря, как и ежегодно они открыты для детей, и вот, как я ранее сказала, в 39 школах они были открыты. Расскажите нам, пожалуйста, о работе этих лагерей, сколько детей были вот оснащены вот таким вот летним отдыхом.
3: Спасибо. В городе Бишкек, как ежегодно, у нас открываются летние пришкольные лагеря с наступлением летних каникул. В этом году также мы с 3-го, работает у нас с 3 июня по 30 июня, работают у нас в городе Бишкек пришкольные лагеря. В 39 школах, но база питания в 35. Это вот когда рядом расположенные школы питаются в одной из школ. Если так возьмем, это вот 39-я, 56-я, не на базе 39-й, потому что количество детей, не более там 80 человек. Или 38-я школа с первой школой, или у нас Тунгуче 73-я рядом с 100-й школа. Пришкольные лагеря у нас будут работать 20 рабочих дней. В этом году мы охватили 4880 учеников. Это в возрасте с 8 по 12 лет. Конечно, первое предпочтение это в списках у нас были дети из социально незащищенной категории. Это есть дети-сироты, значит, полусироты, из многодетных семей, малообеспеченных, дети, чьи родители являются инвалидами. И также есть отличники учебы, активисты, победители разных конкурсов, спортсмены. И по итогам вот завершения года вот так списки формируются. И надо сказать, потому что многие задают вопрос, во всех ли школах, потому что, чтобы им проинформировать. Нет, это те школы открывают, у которых есть условия. Потому что есть школы, где два здания, где начальная школа отдельно, здание. В этот период у нас вот со 2 по 12, это последние экзамены, проводились государственные экзамены для 9 и 11 классов выпускников. И чтобы в это время не мешали друг другу, в связи с этим мы 2 это июня был первый экзамен государственный, 3 мы этот первый день работы пришкольного лагеря. Мы принимали детей пока их вот по отрядам, знакомили их. А с 4-го у нас 10 часов в одно и то же время во всех пришкольных лагерях было торжественное открытие. Дети наши там с 8 часов до 14.00. Двухразовое питание полноценное, это завтрак и обед. Если завтрак у них сливочное масло, хлеб, сладкий чай, сыр, каша и булочки еще есть. А в обед у них первое, второе. Ну вот это все, значит, по утвержденному меню, согласованное с санэпидистанцией. И в этом году то, что хорошо, у нас на питание увеличили финансирование. На каждого ребенка у нас 145 сомов в день выделяется. Если предыдущие годы было 44, в этом году постановлением, вот в январе было, кажется, принято, это Бишкекским городским кенешем, и питание увеличилось почти в 3 раза, 145 сомов. И очень вкусное, потому что и ЦГСН выезжала, и мы смотрим, как там питаются дети, как проводится. Конечно, есть у нас план работы в этих пришкольных лагерях. Из наших центров детского творчества 104 кружка, значит, работают в этот период во время работы пришкольных лагерей. У нас в городе, хочу сказать, что в городе Бишкек у нас 6 центров детского творчества, это городской, в 4 районах есть по центру, и станция юных техников. И где они расположены, и они вот распределены в этих пришкольных лагерях. Это 3-4, даже по 5 кружков, значит, они по расписанию проводят. Кроме этого, они также работают в центрах детского творчества. И в отпуск, конечно, уходят те, которые ушли в июне, они приходят уже с июля, начинают, меняются. Mm-hmm. И все лето у нас в центрах детского творчества будут работать тоже кружки. Это для родителей, если вдруг некуда, отвозить детей к бабушкам, дедушкам, если они работают, можно территориально, подойти и записать центр детского творчества на определенные кружки своих детей.
2: А вот эти кружки в центрах детского творчества можно, получается, просто подойти в центр по своему району, да, и
3: да,
2: тут же записаться.
3: Да,
2: правильно?
3: Там выбрать именно в июле, в августе, какие кружки работают, и записаться, чтобы хотя бы в летнее время, чтобы дети были под контролем, все-таки чему-то обучались. Это очень хорошие, созданные для детей условия. Они все бесплатные у нас. Потому что летнее время, сейчас безопасность детей, жизнь, здоровье их, и очень важно, родители работаем, дети предоставлены сами себе, и каждый день, начиная, наверное, после праздников майских, во всех школах классные руководители, администрация проводили разъяснительные мероприятия, беседы, встречи, собрания с родителями, с детьми, проводили инструктаж, разъяснение, как себя вести в летнее время, какие есть службы, экстренного вызова, 111, да, вот служба, 112, 102, если вдруг оказались в какой-то ситуации. И вот эти мероприятия мы все проводили, есть и протоколы в школах, но все равно надо, чтобы родители следили за своими детьми, как они проводят свободное время, потому что количество ДТП все равно растет, а тем более сейчас в такую погоду, жарко очень, наши дети ходят и в бассейны, к прудам, к речкам тоже, нужно соблюдать безопасность, как себя вести в таких объектах. И тем более сейчас сезон лагерей начинается, угу. Загородные лагеря на побережье Сукуля, в горах тоже есть этнолагеря. Вот проводим такую беседу и, конечно, передали детей. Вот 29 у нас последний звонок был, да, и до этого вот по параллелям проводили. И после таких мероприятий всех детей это передали родителям, потому что в летний период уже общеобразовательные организации не несут ответственность за детей, так как они вышли на летние каникулы, и за безопасность детей несут ответственность родители.
2: Работа вот этих пришкольных лагерей, она когда заканчивается? И вот, например, один поток детей, да, сколько времени они проводят вот в школах согласно вот этим пришкольным лагерям?
3: У нас только один поток. Тут это вот в июне только месяце. Вот с 3 по 30. 30 у нас будет как раз торжественное закрытие пришкольных лагерей. Ну, концертная часть есть, приглашают шоу разные, дети сами участвуют. Это 20 рабочих дней, потому что наши педагоги тоже должны в отпуск уйти, отдохнуть. И в июле месяце, потому что в этом году, 26 июня, будет и вручение свидетельств для девятиклассников и аттестатов для выпускников, 11-классников. И после этого педагоги будут по графику утвержденному уходить в отпуск. И начнутся как раз вот эти ремонтные работы. В тех школах, которые еще не открыли пришкольные лагеря, у них уже начались работы. 50, даже больше процентов педагогов, они уже находятся в отпуске. И вот в связи с этим у нас только один поток. Но в июле наших детей мы вывезем в загородный лагерь на побережье Сыкуля. У нас в этом году тоже будет один поток, охват вот 700 детей. Это уже списки формируют также школы. По количеству учащихся, это с 9 по 15 лет, распределяются путевки, и они уже формируют список детей, которые поедут на Искуль отдыхать.
2: Хорошо. Лилия Ивановна, у меня к вам вопрос. Вот вы сами работаете с детьми, да, я думаю, что это уже который год участвуете в этих пришкольных лагерях. Расскажите, пожалуйста, вот каким образом эти пришкольные лагеря, как они влияют на детей, насколько они им помогают получить новые знания, навыки, да, раскрыться, и вот чтобы их летний отдых прошел так очень довольно плодотворно и интересно.
4: Ну, я хочу про нашу школу сказать, что наша школа очень зеленая, то есть мы эко-школа. Здесь детям очень комфортно. В лагере созданы все условия для интересного досуга. Полезный отдых для детей – это самое главное. С ребятами работают опытные педагоги СЮТ и ЦДТ. Также у нас есть танцы, три раза в день. Вот 3 раза в неделю приходит педагог, который с ними занимается танцами. Детям очень нравится, потому что они проводят очень интересные занятия с этими педагогами. Также на протяжении всего отдыха находятся рядом педагоги, опытные педагоги. Это то есть как бы мы, учителя, им помогаем во всех начинаниях. То есть если они чем-то заинтересовались, мы уже начинаем развивать их интерес дальше. Поддерживаем их и новыми какими-то начинаниями. То есть ребенок может адаптироваться в этих условиях. Ну, то есть он может что-то новое для себя открыть, потому что благодаря вот этим кружкам они в себе начинают что-то новое открывать. Они начинают, допустим, увлекаться рисованием там, или, допустим, бисером, или вот они делают мозаики различные. Ну и благодаря заботе нашим профессионалам, каждый ребенок чувствует себя комфортно, уверенно, интересно и проводит время на должном уровне. Для детей подготовлена обширная программа, в которой включаются и спортивные мероприятия, мы вот проводили веселые старты, также конкурсы на инсценировки сказок, проводили эстафеты, потом проводили творческие мастерские, где мы выставляли, делали как показательные мероприятия. Приглашали наших учителей, которые могли бы оценить. То есть мы делали оценку и выдавали грамоты. Делали сами грамоты для них, подготавливали. И они получали первые, вторые, третьи места. Потом игровые увлекательные программы были. каждый день для детей это как новые впечатления. То есть они приходят, они не знают, что они на следующий день их ждет, но они знают, ну, мы не открываем полностью секреты наши. И когда они приходят и говорят, вау, это очень-очень для нас интересно. В каком плане? В том, что у них загораются глаза, и они хотят еще больше еще пригласить кого-то хотят в этот лагерь. Но, к сожалению, мы набрали сейчас нужное количество детей. Хотелось бы, конечно, больше количества детей набрать, потому что многие детки хотят заниматься. Им интересно, они делятся друг с другом. Им очень интересно, как у нас проходит время. Мы делали инсценировку сказок. Тоже дети, очень детям понравилось. Потом мы ищем таланты. У нас, оказывается, очень талантливые дети. Да. Хотя мы даже, вот, допустим, ну как не предполагали, что настолько у нас талантливые дети. Когда вот они начинали показывать свои, вот, допустим, инсценировки, там песни какие-то готовили, какие-то делали танцы интересные очень. Мы вообще в них открывали других детей. То есть у них как бы зарождалась какая-то дружба, даже когда они не дружили между собой, тут дружно, они дружная компания, они что-то делают, что-то мыслят, что-то, допустим, инсценируют, это тоже с детей сплачивает, да?
3: Сближает.
4: Да, сближает. И большое внимание также уделяется здоровью детей. То есть здоровое питание, которое они получают сейчас, двухразовое питание, очень для них, как говорится, ну, подспорье, да, некоторые дети даже в обед иногда не кушают, голодные бегают. А здесь, допустим, они питаются очень хорошо. А также не забываем про питье. То есть у нас питьевой режим, каждый ребенок приносит с собой обязательно бутылочку с водой. Ну и так мы набираем в столовой кипяченую воду, берем, охлаждаем, на следующий день разливаем по бутылкам, 5-литровые бутылки берем, и деткам, кто хочет попить, мы наливаем, то есть, питьевую воду, даже кипяченую, если они, допустим, не могут такую сырую воду пить. Ну и большое внимание также мы уделяем тому, что ежедневно мы проводим все новые-новые конкурсы, все новые-новые занятия. И они больше хотят находиться времени в лагере, нежели идти домой. А почему так рано? Почему мы уходим рано? Почему не до 5 часов? То есть как бы дети просятся еще. Ну и наш лагерь, получается, это территория детства, радости, безопасности и новых открытий. Здесь каждый день становится маленьким праздником, а летние каникулы превращаются в настоящее приключение, которое запомнится им надолго. И в следующий раз, я думаю, когда еще будет у нас лагерь на следующий год, они с удовольствием будут приходить и также наслаждаться всеми прелестями наших вот программ.
2: У меня такой вопрос. Во время вот этих пришкольных лагерей дети, вообще каким образом предлагается программа? Может быть, она все-таки каждый год меняется, да? Может быть,
3: есть положение о работе лагеря и формируется план работы лагеря с учетом вот этих кружков, секций. В пришкольных лагерях у нас работают инспектора ИДН, инспектора ГАИ тоже задействованы. За каждым школам есть закрепленный же медкабинет работы, то есть закрепленные медицинские работники, это врач или медсестра на постоянной основе, пока лагерь работает. И также наши педагоги с администрации, педагоги начальных классов, учителя музыки, физической культуры, они все работают. Потому что там не только развлекательные, там есть еще спортивные соревнования, состязания проводятся. Если близко расположены две школы, они соревнуются между собой. И также с нами работает этот департамент спорта, физической культуры и спорта, потому что у нас есть межведомственный план работы, и все это там прописано. И, знаете, а детей, вот, которых мы формируем списком, это сначала информация о открытии доводится до родительской общественности или до опекунов, и потом они уже пишут заявление, да?
4: Да,
3: на основании заявления родителей, И вот формируются дети, это список детей с такой по такой. Потом эта заявка дается в районное управление образования, потому что там, чтобы питание, да, предусмотрели полностью, рассчитали, это же все тендер проводится. И знаете, и по возрастам уже делят этот, до 30 лет. Ой, это человек, да, в отрядах 25, ну, в некоторых вот 30, и вот по-разному, потому что у нас в одном пришкольном лагере 60 детей, где-то 90, а вот в Ленинском районе у вас 150. 50. Они открыли в 10, да, в школах, кажется, Ленинский, да, район, да. И во всех школах по 150 детей. И там вот задействованы все педагоги. После завершения они с 1 июля, да, уйдут, да, в отпуск.
2: А как рассчитывается, в каких школах могут открываться?
3: Это уже школа на выбор. Они вот до уже с апреля начиная, потому что есть, попадают в титул школы, у которых планируется, например, большой капитальный ремонт или там замена этот, санузлов, каких-то труб, да, вот отсюда. А если у них нормально, позволяет, значит, эти школы дают заявки, и этот, что до такого-то количества мы можем открыть пришкольные лагеря. И как было до этого сказано, чтобы они не мешали нашим же экзаменам. Ну, вот так мы это все планируем. А есть школы, которых вообще нету желающих. Например, центральные, бывшие гимназии, почти там нет желающих. Потому что они, дети, уже у них запланировано семейный этот отдых, уезжают на Иссык-Куль, к бабушкам, дедушкам, или записаны разные кружки в городе. Ну, вот так, сейчас же очень много условий создано. Но они, многие из них все платные. А у нас то, что мы говорим, это и в центрах детского творчества, это от кружки, и в наших лагерях все для детей, все бесплатно. Все за это этот, оплачивается с местного бюджета.
2: Дарья Сапарбековна, вот хотелось бы тоже у вас спросить, расскажите, в летнее время мы знаем, что у Алтын-Туин тоже есть детский лагерь, да, который набирает детей. Вообще в летнее время доступны ли какие-то кружки, которые предоставляет ваш центр для детей?
3: Спасибо. Да, конечно, я хочу сказать и Алтын-Туине, где в летнее время у нас создается определенный график работы для того, чтобы дети, которые не могли в течение года посещать наши кружки, в силу занятости в школе там, или дальности расположения, все равно время получается такое ограниченное, в силу того, что ребенку некогда, ну, как бы скажем, наверное, сообразить, на какой кружок бы он пошел, то с 1 июня у нас открываются кружки, они называются летние, временного пребывания, да, и ребенок, который хотел бы участвовать, мечтал, часто они говорят, я мечтал принять участие или заниматься в этом кружке, они приходят именно на летнее время. И вот июнь, практически до 10 июля, мы стараемся занять таких детей тем творчеством, которое им нравится. Инженерно-техническая академия на сегодня одна из самых востребованных направлений, STEM-направления. То есть это инженерия, это робототехника, прикладное творчество, это 3D-моделирование, это программирование, дроностроение, это изучение, геймерификация, то есть изучение детьми разных игр. И вместе с тем в Алтын-Туине работают, конечно, кружки и раннего развития детей. То есть, когда сейчас старшие дети, так скажем, освободились от школы, да, отдыхают, они приводят своих младшеньких и прививают ребенку вот эту социализацию, да, там, то есть они посещают свои кружки. Вместе с тем у нас есть и спортивные кружки, есть кружки арт-направления, это прикладные, зонд, 3D-дизайна, есть кружки даже танцевальные. Потому что, несмотря на то, что это инженерно-техническое направление, дети очень много, ну, все равно части времени проводят за компьютерами. И чтобы все-таки сохранить здоровье, кроме спорта, не все туда идут. Открыты кружки и танцевальные, и особенно девочки после занятий даже робототехникой приходят и танцуют. И поэтому это возможность развить творчество ребенка, осуществить его мечту. Есть часть детей, которые у нас продолжают заниматься, то есть в течение года около 2000 детей. Ну, из них хотя бы, если у нас остается 35-50%, это больше 1500 детей, которые также продолжают заниматься в наших кружках. Ну и, как вот сказали предыдущие мои коллеги, 1 июля или там 10 июля их очень сложно вытеснить за пределы, потому что тоже начинаются ремонты, отпуска, и а детям хочется заниматься. И вот я еще хотела бы сказать вот о чем. Это мы говорим только об Алтент-Юне.
5: Да.
3: Но являясь координатором и организацией дополнительного образования республики, я хочу сказать, что вот уже 5 лет внешкольные организации или организации дополнительного образования наряду со школами стали открывать лагеря. Но раньше как-то было школа, ну на нас особо внимания не обращают, и кто может открывал, но нас снова же не замечали. Но вот 5 лет, хорошая статистика, которая дает охват детей по республике, а это дети из разных самых дальних регионов, то есть те, которые могут посещать наши кружки и посещать лагеря на базах организации дополнительного образования, их попроще называть нешкольные организации. И вот они у нас есть и в Атбаши, и там в Чоңалае, да, и в Алабуке. И в этом году больше 40, если точно, 42 организации открыли летние лагеря. Также открылись 3 числа после всех мероприятий 1 июня. И до сегодняшнего дня, они вообще до 30 должны работать, но также по движущему графику есть те, которые остаются потом уже на кружковой работе, педагоги, и также продолжают. Вот в этом году охват на сегодняшний день 5141 ребенок, который посещает. То есть столько детей не сидят за телефонами, не хулиганят во дворе, я не знаю, там не заняты просто играми в компьютере, а они развивают те способности, которые есть. И мы часто слышим от родителей: а я не знала, что мой ребенок рисует, что мой ребенок, оказывается, увлекается робототехникой. Раскрываются способности, потому что он уже сосредоточен на этом творчестве. Вот если даже в течение учебного года ему немножко надо разрываться, а здесь они приходят и раскрываются максимально. И еще что плюс, вот для нас, они же в сентябре приходят, записываются и начинают заниматься в наших кружках. И мы считаем, что это вот летний отдых, он еще и профилактическая, профориентационная такая работа. Сотни детей приходят и записываются во внешкольные организации, а их сегодня в Кыргызстане занимается более 80 тысяч в течение учебного года.
2: Вот на самом деле, да, сейчас в последнее время, да, после того, как мы видим уже многие годы, дети прикованы тоже к телефонам, к планшетам, да, и у многих родителей сейчас наоборот такое желание занять детей большим количеством активности для того, чтобы они, во-первых, меньше времени проводили за гаджетами, да, во-вторых, чтобы они были здоровее. Вот тоже такой вопрос, как вы замечаете, насколько вот эти вот новые кружки, вот вы сказали, что родители приходят и говорят: я не знал, что мой ребенок этим интересуется или это имеет. И это плюс также все-таки как профориентация, действительно, которые сейчас тоже собираются уделять в будущем много внимания, да, насколько я знаю, хотят вот в школах тоже усилить профориентационную работу. Вот какие кружки, с какого возраста, например, можно приходить именно в Алтын-Туюн детям и вот в этих внешкольных организациях, которые вы координируете по всей стране?
3: Детей, по нормативным документам, и на практике так и получается. Мы принимаем детей от 4 лет и до 18 лет включительно. Понятно, что каждый возраст по своим возрастным возможностям. Есть кружки и студии раннего развития, то есть это дети до школьного возраста. На этот же возраст рассчитаны танцевальные студии, рассчитаны студии изобразительного искусства, такие студии, как лепка, бумажная пластика, которая развивает там мелкую моторику рук. Есть даже спортивные студии, например, в студии таэквондо уже принимают с 5 и 6 лет детей. Есть языковые, то есть родители очень хотят, чтобы ребенок с 4 лет уже заговорил на английском, да, или на киргизском. Дети, родители ведут, и дети занимаются. Но мы хотим сказать, что до 7 лет в основном это родители хотят. Ребенок еще не знает, что он хочет, но родители хотят. Далее, конечно, по своему возрасту. Вот на этот возраст детей у нас мало студий инженерно-технического направления, потому что пока ребенок не готов психологически, морально развитием своего мозга. Да, есть такие студии Лего, называется программа «Веду», где мы берем 6-7-летних. Но это первые Лего, которые они строят и уже как бы инженерные какие-то мышления продумывают. А уже с 7 лет здесь принимается как цифровая грамотность, да, детей, это умение пользоваться компьютером, ноутбуком, это и студии робототехники особенно. Это самое любимое направление, когда дети сначала складывают, а потом программируют, потом их трактора или машины едут, и они визжат от счастья, что их модель поехала. Ну и вот эта робототехника, когда мы говорим, часто понимают, что это ну, какое-то лего строит и все. Оно, конечно, нет. Оно усложняется из года в год, и начиная со среднего школьного возраста и до старшего, они переходят на программирование и уже могут не просто из лего строить, а запрограммировать, потом собрать и потом уже какое-то инженерное решение давать. Вместе с тем есть очень интересное у нас такое направление, как конструкторское, особое конструкторское бюро, так серьезно оно называется. И сюда уже приходят дети, которые вот этот весь этап прошли, и они могут заниматься в этом особом бюро. Но в чем особенность? Они же там должны создать такую модель, такой проект, который идет на патентирование. И в Кыргызпатенте на сегодня запатентовано более 17 работ детей, которые своими руками сделали. Конечно, есть серьезные руководители, да, но это очень серьезные дети. Вот мы смотрим, думаем, хорошее будущее Кыргызстана, потому что это дети, которые уже знают в жизни, что они хотят.
5: Дизайнеры, архитекторы, да. Будущие программисты.
3: Это уже более старшие дети. Ну, младшие дети, видя, очень стремятся. Есть программы двухгодичные, трех, пяти, семи. И вот дети от 7 до 10 лет не уходят и все время занимаются. И хотят этим заниматься.
2: Хорошо, Ленар Бектурганович, естественно, мы должны поговорить обязательно о безопасности детей в летнее время. Это время, когда многие дети остаются без такого длительного присмотра, да, потому что в школу они уже не ходят, а родители могут быть заняты на работе. Вот основные меры безопасности, на что нужно обратить внимание родителям, как обеспечить безопасность детей, какие рекомендации вы можете дать?
6: Здравствуйте. На территории Первомайского района в 5 школах есть пришкольные лагеря, и сотрудники УВД Первомайского района, то есть приказом начальника УВД Первомайского района закреплены за этими школами в целях безопасности детей. И каждый день они несут службу, охраняют охрану общественного порядка, обеспечивают охрану общественного порядка. А по поводу летнего периода, на летних каникулах, сотрудники УВД Первомайского района, инспекции по делам несовершеннолетних, несут службу в парковых зонах, в водоемах в целях безопасности детей. То есть каждый день работают, несут службу в ночное время и дневное время. Есть закон Кыргызской Республики от 21 июля 2015 года за номером 185 о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию Кыргызской Республики. То есть в летнее время после 23 часов без сопровождения взрослых дети не должны находиться на улицах. Да. То есть мы проводим рейдовые мероприятия. Подросток ночью выявляем и передаем несовершеннолетних законным представителям.
5: И есть еще штрафные, да? Надо есть, напомнить родителям.
6: Да, налагаем штраф в размере 1000 сомов по статье 74 Кодекса о правонарушениях. Мы еще совместно с представителями МЧС, МТУ, Сакимята проводим разъяснительные работы в водоемах, выезжаем комиссионно, объясняем детям, родителям, которые отдыхают в водных зонах, то есть в бассейнах. Есть зоны, где, допустим, Аларчи, Нижнем Аларте, водохранилище. Туда тоже выезжаем, там тоже сотрудники часто, каждый день несут службу для безопасности, для охраны общественного порядка, а также безопасности детей, а также взрослых. И проводим профилактические работы. Также, допустим, в бассейнах, то есть проводим работу с администрацией, чтобы у них был спасатели, да, спасатели, жилеты, средства для купания несовершеннолетним. Еще хотелось бы еще сказать родителям, чтобы они уделяли особое внимание детям своим, чтобы контролировали, когда они находятся дома, дети дома, а родители на работе, чтобы хотя бы по телефону созванивались, узнавали, где они находятся, чтобы они что-нибудь не натворили, правонарушение либо преступление. А также часто, да, вот случаются факты, где закон выпадают дети. Да. То есть, хотелось бы сказать родителям, чтобы установили решетки, убрали мебели с окон. Вот бывают такие моменты. Без присмотра, да, чтобы не оставляли детей.
5: Стол, например, близко расположен, да, к окну. Вот маленькие дети, попадают. Они же такие.
6: Такие моменты бывают.
2: Да, как раз вчера в социальных сетях тоже многие видели видео, когда на окне была установлена решетка, но маленький ребенок, он по этой решетке куда-то наверх залезал. Вот по вот этой работе на самом деле действительно нужно обезопасить детей, закрыть вот эти вот оконные рамы, да, все, для того, чтобы дети не выпадали, чтобы не было случайно несчастных случаев. Вот у меня еще такой вопрос, когда дети, например, сами ездят на какие-то кружки, тоже не всегда соблюдают правила безопасности дорожного движения. Некоторые дети на самокатах ездят, да, по два человека. Вот безопасность ребенка для того, чтобы он дошел от места до места, и мы даже вот видим случаи, бывает, в социальных сетях публикуют, это, конечно, в соседних странах, да, но когда детей либо уводят, либо разговаривают с ними, чем-то задабривают, и потом ребенок теряется. Вот какие меры предосторожности вы бы сказали для родителей, чтобы они следили за детьми, потому что вот были случаи, когда родитель не уследил, дети игрались рядом с БЧК, да, насколько я знаю, несколько месяцев назад, и вот тоже случился несчастный случай.
6: Во-первых, надо сопровождать ребенка до места занятия, то есть до секции, допустим, лагерей, чтобы в момент посадки на общественный транспорт, в момент высадки, чтобы встречали каждый момент, чтобы они узнавали, звонили детям, спрашивали, где они находятся. Вот такие моменты. Бывают дети, которые не умеют пользоваться телефоном, часто теряют. Хочу сказать родителям, чтобы они купили GPS-датчики, прикрепили к сумке или к ключу, чтобы они узнавали, да, где находится в данный момент ребенок их. А по поводу фактов, которые вот, допустим, пытались увести детей, у нас такого факта не было, не дай бог, конечно. Бывают моменты, когда ребенок теряется, заблудившись, мы находим и передаем родителям.
2: Вот, например, что, куда можно будет обращаться, да, если увидели тот факт, что ребенок маленький, да, ходит, идет, плачет, например, в неустановленном месте без родителей. Вот куда нужно обращаться, получается, лучше сразу в
6: службу 102, вызвать милицию и передать сотрудника милиции.
2: Хорошо, вот вопрос у меня по поводу тоже отдыха для детей летнего, да. Лилия Ивановна, вы работаете с детьми, да, на постоянной основе, видите, какие сейчас дети, что им нужно, что им интересно. По вашему мнению, сейчас насколько дети, именно и их родители, они, скажем так, вот стараются быть и воспитывать своих детей разносторонними, потому что бывают такие случаи, когда вот у ребенка есть желание, да, пойти на какой-то кружок, но у родителей, к сожалению, нет возможности это сделать. Вот какие советы вы даете, например, детям, да, они приходят к вам, может быть, говорят о чем-то, советуются. Вот как работа с ребенком, вот она выстраивается у вас?
4: Ну, в основном мы делаем родительские собрания, mm-hmm. с родителями обсуждаем интересы их детей. Ну, советуем, в принципе, есть у них старшие братья и сестры, есть дяди, тети, которые могли бы, допустим, ребенка куда-то отвезти, mm-hmm. если по желанию. Ну, у нас в школе тоже есть кружки, на которые дети тоже могут ходить. У нас есть кружки и по физическому воспитанию, у нас есть волейбол, баскетбол. Потом у нас есть кружковые работы, вот СЮД и с ЦТД ходят работники, кружковеды, и они проводят тоже вот бесплатно, эти кружки проводятся, дети с удовольствием ходят в школу. То есть если ребенок не может попасть куда-то поехать, они могут по своему направлению, к примеру, найти, допустим, у нас есть кружок английского языка, пожалуйста, ребенок может записаться. Потом есть у нас дополнительные занятия, на которые можно было бы записаться и походить это бесплатно. То есть как бы мы стараемся тоже детей поддерживать. И родителям объясняем, что ребенок – это самое главное в нашей жизни сейчас. Работа есть, работа работая, а ребенок – это у нас как цветы жизни, да, можно сказать. Поэтому стараемся дать совет выходить как-то из этих ситуаций за счет старших детей.
2: Хорошо. Гузель Джигишевна, тоже хотела спросить. Например, бывают такие случаи, когда вот родители, да, или дети, они хотят, получается, у них есть желание, да, они высказывают свои идеи о том, что, например, после пришкольных лагерей или смотрят на какие-то тенденции, да, что сейчас актуально. Бывают случаи, когда они сами предлагают школам открыть какой-то кружок, или вот еще, может быть, на следующий год говорят о том, что в пришкольных лагерях можно было бы там...
5: Нет, какую-то они, родители, не могут, угу. потому что есть определенный госстандарт, угу. определенный план. И по плану, по каждой школе от количества, ну, там выделяется всего 2,5 ставки, да, угу. кружковой работы в школах, да. И школа уже это делит, и они могут распределить 2,5 ставки или 2 полные ставки, 2, этот, на 3 кружка, mm-hmm. или по 0,5 это будет на 6 кружков, иногда как дополнительно 0,25, да, по-разному, mm-hmm. потому что в кружке до 15 детей должно быть, да. И все, мы не можем, есть определенное этот, направление, которое могут. А то, что по желанию родителей, если они вот придут, скажут, мы хотим вот этот кружок открыть, и нет. Есть этот, вот как было сказано, в центрах детского творчества, это дополнительное внешкольное образование, они могут туда про этот, обратиться. Там очень много других направлений. Они все тоже бесплатно у нас. Вот. И вот, и есть определенный план, положение на основании этих вообще нормативно-правовые документы по образованию, и мы придерживаемся этих нормативных. А то, что если хотят способность ребенка или вообще другое вот такое направление, очень много возможностей, нужно это через социальные сети можно посмотреть, но они все платные.
2: Это уже в частные,
5: да,
2: кружки.
5: Частные, да, получается. Но у них разные расценки, разные направления, набирают детей разного возраста, но они к нам не относятся, и в связи с этим мы не знаем, они этот, с какого возраста, mm-hmm. какие направления, стоимость. Им нужно самим уже этот. И, например, как они занимаются. Есть, например, если английский язык, там есть этап, первый этап, второй этап. Вот они сдают вот эти этапы и до какого-то уровня проходят. Мне кажется, по многим, по предметам, по кыргызскому языку, если взять, да, или по информатике, программирование, вот. А так нет. В школах есть определенные направления, по которым школа
3: школа может открыть кружки. И это только во время учебного года. А мы, образовательная организация, именно общеобразовательная, это школы, мы работаем по этот, не как календарный, у нас как учебный год. У нас это, учитывая вот лагеря пришкольные и этот экзамен ГОС, у нас это получается 10 месяцев. А внешкольные организации, они работают как календарный год. Они круглый год, 12 месяцев работают.
2: Хорошо. Наша программа подходит к концу. И вот тоже, может быть, хотелось бы какой-то совет, да, для родителей по тому, как дети могут провести летнее время с пользой и с таким в безопасности. Да? Вот, Дарья Сапарбековна, думаю, вы можете сказать.
5: Да, я, конечно, советовала бы родителям, что у детей есть сейчас время, и все-таки находить время пообщаться с детьми, да, в первую очередь. А при общении, конечно, каждый родитель найдет тот интерес, который интересен ребенку. Может, он действительно хочет ходить на кружки, а может, он хочет читать книги, да, а может, он хочет смотреть кино. И уже отсюда исходить, как ребенка увлечь чем-то полезным для его развития. Но сейчас, да, младшие дети еще легче, они увлекаются быстрее. Средний возраст, старший возраст, здесь уже надо немножко потрудиться. И поэтому я считаю, что самое главное – пообщаться с ребенком, узнать, что он хочет, предложить, если он не может выбрать, попробовать, и ребенок обязательно найдет то, что ему интересно.
2: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что сегодня в программе приняли участие главный специалист Департамента образования мэрии города Бишкек Гузель Турдубаева, начальник пришкольного лагеря общеобразовательной школы номер 25 Лилия Дудинова, директор Национальной детской инженерно-технической академии Алтын-Туюн Дарья Мусина, начальник инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности УВД Первомайского района города Бишкек, капитан милиции Линар Байсеитов. Программу «Точка зрения» провела Айда Низаркулова.
7: Түндүк ачык акционердик кому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизацияланганган кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар, жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактар үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем.